победную молодость, но нам ли тонуть в бытовухе? Мы еще многое можем, нам только бы расправить крылья. Нам отражать бы дрожи, пока нас еще не зарыли в землю, как непригодных, списанных, лишних, ненужных, неадекватных, немодных, неизлечимо простуженных. Пой, моя бедная молодость, все обязательно будет тем, чьи сердца не остыли в холоде. Вселенная дарит чудо.

издание «Радиошок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12.

Я отлетала белою чайкой. Осень на небе, осень на сердце. Никуда, никуда, никуда от нее мне не деться.

Издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Радио Шок. Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: Включи радио. Лови шок. Радиошок.
1: Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Пытаюсь учиться дышать твоим воздухом, делаю шаги вслед за твоей поступью. Странные игры, в которые трудно играть. Только вчера было небо с просенью, сейчас ночь зимними звездами смотрит с неба, которому просто плевать.

0: shock.ru.
1: В тени деревьев, в тени проникает свет. Идешь на ощупь под журчание рек. Солнце скрыто, но звезды зовут. Шаги по мху и вновь зовут.

0: radioshock.ru. Мы эфир на Радио Шок. Игорь Чередник. Авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире Радио Шок.
1: Добрый день, дорогие друзья. Прямой эфир. Мы сегодня с Максом Темновым практически... Опоздание такое незачетное, слабое. Вот, программа «Волшебная нить Ариадны» задержалась на 9 минуток всего лишь. А это 127-й уже ее, так сказать, выпуск. Всем доброго дня солнечного.
2: Здрасте, здрасте, дорогие друзья. Это Игорь Чередник.
1: Ура, между ура. Прочим. Да. И вот у нас, дорогие друзья, скоро приближается, а именно вот совсем уж прям завтра прям. Прям завтра. У меня даже все время... Мы начали давно популяризировать этот вот фестиваль. Очень-очень недавно. И так незаметно, тихой сапой. Вот, последняя песчинка из песочных часов «Возьми да и упади». И прямо вот завтра открывается 20 июня инди-рок-фестиваль «Свинцовый дирижабль» в клубе «Сердце». Фестиваль представляет собой музыкальное событие, на котором выступают независимые рок-группы, исполнители, играющие в жанре инди-рок. Ну, Independent Rock, скажем так. «Свинцовый дирижабль» — это не просто фест, это праздник для всех, кто ценит свободу выражения и острые музыкальные впечатления. Инди-рок — это поджанр рок-музыки, который возник в 80-х годах и стал особенно популярным в 90-х, 2000-х. Название «инди» происходит от слова «независимый», «independent», как выше уже было обозначено. Этот жанр характеризуется разнообразием стилей и звуков, сочетая элементы альтернативного рока, постпанка, фолка, поп-музыки и других жанров, поэтому каждый найдет себе здесь музыку по своему собственному вкусу. В составе этого фестиваля выступят лучшие петербургские группы и иногородние гости. Вот. А именно «Интроверсия», ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты- да-да-да-да-да. Румба комикс. Рын. Юникум. Яма на асфальте. За морем. И румяна. А также еще пропелли-пропеллер и группа Керро. Вот такие вот дела. А у нас сегодня в студии для вас, дорогие друзья, припасены два гостя замечательных. А именно, вдохновитель, организатор, создатель лейбла «Свинцовый дирижабль», о котором я тоже скажу. Организатор фестиваля инди-рок-музыки «Свинцовый дирижабль» Эдуард Матвеев из группы «Матвеев Сад». Собственной персоной вот здесь он.
2: Эдуард, привет.
3: Да, привет, ребята. Очень рад к вам в очередной раз зайти на вкусный Макс кофе.
2: Очень рад.
1: Также у нас еще присутствует группа, представитель от группы «Румяна». Кстати, что в первом случае «Матвеев сад» идет такая в названии игра с фамилией. Как бы Матвеев назвал группу «Матвеев сад». А здесь главную героиню этой группы зовут Яна. И она назвала группу «Румяна». Вот. То ли «Румяна» и «Яна».
3: Интересное название, на самом деле.
1: То ли «Яна» «Румяна», знаешь, как после бани, вот после душа.
3: Да. «Рум» как это к этому вообще... К имени Яна вообще.
2: Ну, вот это как
3: что,
2: раз.
3: Что за этим стоит?
2: Эдуард,
3: за
2: вот это как раз и есть инди-рок, есть название, понимай, как хочешь.
1: Да.
3: Нет, вот. Ну, наверное, ребята, наверное, расскажут. Наверное, есть что-то, какая-то история.
2: Представим гостя.
1: Представим гостя. Надо сейчас дойти до гостя, и тогда мы его представим. А у меня нет списка гостей. Барабанщик группы «Румяна», которого зовут.
4: Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Андрей Великороднов. Сегодня специально я прилетел. Всем привет.
3: Свой коллега, Игорь.
4: Наш коллектив представлен как раз-таки одним из иногородних гостей этого фестиваля, чему мы очень рады. Сегодня я представляю нашу группу как самый лучший гитарист, басист, барабанщик и вообще...
2: Вокалист, естественно.
4: Естественно, вокалист. Естественно. Вот. Насчет рум, я хочу сказать, что вот это, как, знаете, комната, в которой мы сейчас находимся, она как бы наполняется независимостью, вот, что и наша группа полностью олицетворяет.
2: Класс.
4: Яна всегда выражает свое мнение как хочет, и поэтому наши песни звучат максимально правдиво, интересно и пронизывающе.
1: Здорово.
2: А я хотел бы добавить, вот разница между Оренбургом и Петербургом. Мы под словом «рум» имели совершенно другое.
3: Мы что только не думали,
2: да?
4: Здесь никакой косметики, друзья. Все на чистых эмоциях.
1: Нет, okay. Мы, если прочитать буковку У как буковку О, вот мы имели в виду, наверное, это. Ну ладно, хорошо. А давайте я расскажу в двух словах буквально. Румяна — это молодая группа из Оренбурга, начавшая свой творческий путь в 2019 году. Однако же 7 лет — это не такой срок уже серьезный. На отечественной инди-поп и рок-сцене. Основательница коллектива яркая, харизматичная, с тонкой натурой девушка по имени Яна Завалишина. С самого детства музыка является неотъемлемой частью ее жизни. Песни Яны наполнены светом, нежностью, любовью и где-то даже трагичностью. Вы понимаете, в чем дело?
2: Инди-рок.
1: Да. Они, эта группа Румяна, лауреаты фестиваля искусств, кино и музыки «Кинопозитив» в городе Пермь. Вот. И за вклад в развитие авторского искусства они еще получили вот это вот все. Солистка группы профессионально обучает вокалу в частной музыкальной школе. Как бывает-то? Треки группы звучат в публичных заведениях по всей России. Обалдеть. Я боюсь...

0: полноценными, причем с такими незаменимыми, я бы сказал.
1: Итак, слово предоставляется скоро убегающему по важным организационным делам Эдуарду Матвееву про фестиваль.
2: И первый вопрос, Эдуард, будет ли Игорь Чередник вести фестиваль?
0: Конечно.
2: Почему его нет?
0: А я даже не знаю, кто бы мог еще это сделать.
2: Почему?
0: Ну, просто даже не думал. Вот на самом деле он настолько гармонично вписался в это все, в эту нашу тусовку, что я даже не представляю, как. А вот, допустим, я знаю там. Многие стилистики конферансье, да, там ведущих, там Саша Семенов, да, там еще там.
2: Саша,
0: вот,
2: привет тебе.
0: Кто
1: Саша,
0: как,
1: привет.
0: Ну, там, или еще там, да, он, конечно, хороший ведущий, я не хочу ничего сказать. Я к тому, что у каждого есть свой стиль определенный. Игорь, он вот как-то внедрился со своей какой-то индивидуальностью, с какими-то своими вот этими прибаутками, шутками. Он несколько нетрадиционно ведет, это как раз и отмечает нашу независимость, да, то есть как бы от всего остального. То есть он как бы нетрадиционно, он расскажет какие-то байки, многие даже... Все внимательно слушают, что там, когда приезжал там Скорпионс, или как они там с Эйзеншписом там где-то играли. Ой, с Эйзеншписом, а... с Каспаряном, да?
1: Играли.
0: Вот. Там, или еще какие-то.
1: Играли.
0: Ну, истории у него каждый раз какие-то новые истории, он что-то выдумывает вот это. Вот. Поэтому, мне кажется, на фестивале нашем юбилейном, как может быть, не Игоря, да. Вот, пятый фестиваль. И каждый раз, когда мы проводим, помимо «Свинцового дирижабля», у нас есть еще там еще параллельные фестивали, там всякие разные, как типа
1: Матвеев,
0: «Мужики,
1: Сатура»,
0: «Индюки», да, «Матвеев, Сат и друзья».
2: Мы его называем вот. «Матвеев и сыновья».
0: Игорь там участвует. Ну, в общем, у нас такая все-таки уже реально сформировалось такое сообщество, в котором люди становятся уже друзьями, они начинают общаться, происходят всякие разные движи, коллаборации между музыкантами. Написано уже какое-то количество синглов совместных там, да, фитов. Люди собираются, взаимодействуют в студиях, я знаю, там, ну, в братских наших студиях и каких-то других. Ну,
2: и брат... даже уже появилась практически своя студия.
0: Ну, в общем, студия «Башни», в общем-то, да, тоже, да, как, да, бы содействует, да, да, этому движению. И многие обращаются непосредственно вот к Вадиму Тимченко и приходят туда и пишутся.
1: Вадим Тимченко, бас-гитарист группы «Матвеев Сад».
0: Да. И звукорежиссер студии «Башня».
1: Да.
0: Вот. Потому что и «Ямы на асфальте», и мы, и «Северный Дрим», и я даже не знаю, кто еще там. Ну, в общем, практически все уже пишутся. То есть здесь уже и прилипает сам лейбл как таковой к этой всей тусне. Потому что лейбл начинает уже содействовать этому всему. Каким образом содействовать? Допустим, уже выпущено несколько синглов лейблом.
2: Например?
0: Вот за этот период. Ну, пару синглов, по-моему, выпущено группы Lime.
2: Ага.
0: Еще с кем-то выпущено. Я сейчас честно не могу сказать. Больше это, конечно, Глеб этим занимается, ага, всем продвижением.
2: Эдуард, ну знаешь, что вот у меня остальным... большая просьба. Вот есть же появилась ВКонтакте страница лейбла «Свинцовый дирижабль».
0: Да.
2: Сообщать там об этом.
0: Да.
2: Ну это же просто.
0: Да, да, да, да, да.
2: И это будет как-то и в плюс, и лейбл, ну, и всем участникам.
1: Давайте для порядка зачту.
0: На самом деле, я просто вот хочу сказать правду, что мы сейчас немножечко даже порой не справляемся совсем. Потому что и лейбл, и фестиваль, и, соответственно, и группа, ну, там еще наши какие-то свои прямые обязанности.
1: Став, команду помощников.
0: Нам нужно уже, видимо, как-то расширяться, каких-то находить каких-то людей, единомышленников, или не знаю что, потому что... Ну,
2: мы здесь,
0: сильно коммерческой деятельности это не назовешь.
1: Волонтеров?
0: Да, да.
1: Давайте я все-таки скажу, что и существует лейбл, вот вновь открывшийся «Свинцовый дирижабль». Это независимый музыкальный лейбл, созданный для поддержки и продвижения талантливых музыкантов, играющих музыку в стиле independent rock. Миссия лейбла «Свинцовый дирижабль» — создать комфортную, поддерживающую среду для инди-музыкантов, помогая им раскрыть свой творческий потенциал, достичь успеха в музыкальной индустрии, которой, кстати, у нас как бы и нет. Вот, может быть, вы явитесь первой вот этой вот доминошкой.
2: Вот, может быть, она теперь и будет.
1: Доминошкой,
2: да?
1: Которая именно вот так вот, раз ее, и она все за собой потянет. Хотелось бы в это верить. Творческое объединение «Свинцовый дирижабль» начало свое движение с организации тематических фестивалей в ведущих клубах Санкт-Петербурга. И в 25-м году решило объединиться под эгидой

0: единого лейбла. Вот. То есть это буквально в прошлом году создался лейбл.
1: Да.
0: Ну,
1: да.
0: Молодцы. Ну, здорово. Ну, что, давайте музыкой забавляться, радовать людей, вот, и сами радоваться. Вот. Начнем мы, раз такое дело у нас, Эдуард по делам вот спешит. Давайте с Матвеева Сада-то и начнем, наверное. Песенки следующие предлагаются.
1: Давайте «Облака». Это «Облака», это как раз первая песня с нашего
0: я
1: последнего
0: альбома.
1: Я поднимаю
0: руки вверх, у меня написано «Открытый космос» и «Как много людей».
1: А, вот так вот, да?
2: Да.
1: Ну, давайте тогда я поднимаю руки вверх.
0: Руки вверх.
1: Или «Открытый космос». Давайте «Открытый космос». Это последний сингл.
0: Расскажи про него два слова.
1: «Открытый космос» — это последний сингл.
0: На сегодняшний день.
1: Да, на сегодняшний день.
0: Ты не говори слово «крайний», я это страшно не люблю.
1: Нет, «крайний», наверное, не хотел.
2: Самый свежий.
1: Да, да. И вот мы еще не успели даже его отрепетировать так, чтобы сыграть на концерте эту песню. Но это, наверное, такая первая песня, сингл из альбома следующего, потому что уже на следующий альбом уже набирается там песен. Остается только их в студии доделать.
0: Вот. Погнали!
1: Не буду пока ничего анонсировать по срокам, но...
0: Погнали, в открытый,
2: затравочка уже
0: хорошая. Погнали в открытый космос. В открытый космос на 4 минуты и 9 секунд. Погнали? Погнали.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: Прям непосредственно перед фестивалем, который состоится завтра, а фестиваль инди-рок музыки под названием «Свинцовый дирижабль», выходит наша программа, в которой принимает участие непосредственно сам замысляльщик и организатор. Вот, с помощью своего сына, правда, вот, и многих уже сподвижников. Эдуард Матвеев из группы «Матвеев сад». Вот прозвучала сейчас композиция новая, свежая. В космосе мы побывали, реально. То есть она бодренькая такая, энергичная. Все качество растет, все улучшается, углубляется, записывается все. Ну, прям фирма-фирмой. Ничего не дать, не взять.
2: Это правда, да.
1: Вот. У нас еще... Я с первого раза никогда не вспоминаю. Извини, дружище, меня, пожалуйста.
2: Андрей,
1: извини меня, пожалуйста. Из группы «Румяна» к нам приехал. Вот, «Румяна» группа. Вот. Главная девушка Яна не смогла быть, а вот барабанщика своего к нам подослала. И вот он прямо с корабля на бал, прямо из аэропорта, к нам в студию возьми да и приди. Андрей, фамилия я.
3: Всем еще раз привет, меня зовут Андрей Великороднов. И
1: все,
3: правда,
1: запомнил.
3: Я прилетел с корабля на бал.
1: Великороссов, а тут будет Великороднов. Вот, так бы я сразу, мне легче так запомнить. Вот, хорошо, замечательно. Ну, давайте мы по Андрея поспрашиваем тогда. Коллега
4: давайте,
1: все-таки.
4: Конечно, поспрашиваем.
2: А потом вернемся вот к отцу.
5: Мне интересна, да, их обстановка оренбургская, вообще музыкальная, как у них вообще все обстоит. Он даже говорит, что они какие-то фестивали там устраивают. Ну, вообще, да, он даже сам...
1: Чем хуже?
5: Да, да, что у них там как... достаточно такая серьезная структура музыкальная.
1: Я-то хотел спросить, уже... давно ли играет? И
5: да?
1: Как научился сам, не сам, в консерватории там, или там у Майка Портнова, или где-нибудь там уроки брал?
3: Как? Ну, свой музыкальный путь я начал в нашей оренбургской самой крутой школе музыки «Ноу-хау». Мы кучу раз, ну, сменяли название, сейчас еще закон. Мы раньше были школой рока, потом поменяли ноу-хау, сейчас мы снова школа рока. Кстати, ребята, кто ездит в Оренбург, обязательно заходим к нам на пробные занятия. У нас очень круто, весело.
2: Андрей, да. Вы в курсе, что здесь тоже есть школа рока, и они тоже как-то пытаются себя
3: поставить? Нет, не слышал о такой.
2: Знаете об этом?
3: У нас только школа рока вот в Оренбурге, все.
2: Окей.
3: Вот, значит, там я начал учиться играть на гитаре, и весь свой музыкальный путь, который сейчас, вот к чему я пришел, я построил благодаря этой школе. То есть знакомства, концерты, первый опыт выступлений, выездных выступлений, знакомство с Яной, все от этой школы. Вот. И, естественно, по мультинаправлениям я по всем прошелся, от ударных до струнных, и даже отучился вот в консерватории полтора года.
2: На кого?
3: На оркестрово-ударном отделении, на барабанщика я учился полтора года, но не доучился в итоге. Я ушел оттуда и пошел в свободное плавание дальше покорять
2: Серьезно?
3: Музыку.
2: Серьезно? Андрей, насколько ты считаешь себя гитаристом?
3: Гитаристом я считаю себя, ну, на все 100% от мозга костей.
2: Прямо вот тебя можно поставить в любой состав, и будет тебе и соло.
3: Мне будет очень хорошо ритм. В любом составе. Ребята, группы, зовите меня играть. Просто вот все приглашения приму, все предложения абсолютно.
2: А отсюда вопрос, зачем тебе барабаны?
3: Барабаны? Почему? Одно другому не мешает. Тот же самый Найк Борзов. Он хотел себя клонировать, чтобы играть в группе просто 5 Найк Борзовых. Представьте, ну это же круто.
2: Окей. То есть есть какие-то другие группы, где ты в качестве гитариста, например?
3: Да, постоянно.
2: Хорошо.
1: Ну,
2: если, если в группе «Румяна» заболеет гитара.
3: Я сяду на гитару, да. Ну вот сейчас у нас будет интересный состав. Завтра на «Свинцовом дирижабле» мы втроем будем выступать. Наша вокалистка будет петь и играть на клавишах. И мы с бас-гитаристом держим ритм-секцию. Все, трое. Гитара у нас
2: отлетели. А вообще в составе сколько человек?
3: В составе всегда непостоянные музыканты. Яна работает с ребятами больше как сессионно. Вот. Но как бы я незаменимо гитарой был всегда, потом уходил. Вот. И недавно я вернулся в состав. И сейчас работаем с Яной.
2: Круто.
1: Прям как Foo Fighters, прям как этот.
3: Да, ну не только Foo Fighters, почему?
1: Так, много, конечно, так, это да. Марко Миниман и много-много еще всяких, скажем, Эрик Джилет. Такие вот ребята, которые одинаково круто. То есть одинаково круто владеешь. То есть ты запросто играешь всякие сингл-дрейги, всякие продидлы двойные, тройные, там, госноты, вот это все.
3: Конечно, конечно.
1: Молодец, отлично. Одной рукой можешь, да, дабл-строк сделать?
3: И двумя, кстати, тоже.
1: Нет, одной важнее.
3: Одной, да. Ну, завтра, я думаю, все мы это увидим.
5: Экзамены начались.
1: Даблстрок ролл, я имел в виду.
2: Приходи, увидишь.
3: Ну, я считаю, что как барабанщик я самый ответственный. Я взял с собой сет тарелок, а палочки забыл.
1: Найдутся.
2: Поэтому, дорогие друзья, если у кого-то...
1: Завалялись. Берите с собой завтра. Вот. Ну что же, послушаем
2: композицию. Игорь, у тебя нету, думаю, запасных?
1: Есть.
3: Замечательно.
1: Принесу. Special for Андрей и группа Румьяна.
3: Спасибо.
2: Вот. С автографом, возможно.
1: Хорошо, хорошо. Ну что, послушаем тогда музычку от замечательной группы Румьяна. Я уж как-то так в предвкушении, например, нахожусь. Не против никто? Ай, друзья.
3: Конечно,
1: вот у нас
3: конечно.
1: Есть...
3: Не возражаю.
1: Я боюсь потерять твой призрак. Я все равно буду тебя любить. По городу. Вот такой.
2: По городу, конечно.
3: По городу самый крутой трек.
1: 3.06. Будем по городу ходить.
2: Пожалуйста.
1: 3 минуты.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: Прямой эфир «Радио Шок», «Волшебная нить Ариадны» 127. Только что вы послушали композицию группы «Румяна», которая... Так же, как и сегодняшняя наша вторая группа «Матвеев сад», значит, представляют собой целый сомн участников фестиваля, который завтра у нас открывается, фестиваль инди-музыки «Свинцовый дирижабль». Я давайте еще раз вам перечислю, кто будет участвовать. Будет участвовать Игорь Чередник, во-первых.
2: Ну, в общем-то, и все.
3: С этого и надо было начинать.
1: Интроверсия, но затем «Матвеев сад», «Северный дрим», «Румба комикс», «Юникум», у нас были эти ребята, «Ема на асфальте», у нас были эти ребята, «За морем», у нас были эти ребята, «Румяна», у нас сейчас Андрей целый пришел, вот, «Пропили», «Пропеллер» и группа «Керу» были у нас, и «Пропили», «Пропеллер» были
3: пропили
1: у нас.
3: «Пропили» у нас тоже «Пропили».
1: Да, все у нас
2: да, в общем-то, с гордостью можно сказать, что всех этих ребят мы видели в нашей студии, очень любим и всегда рады.
1: Вот, что хочется сказать, ну вот совершенно вот не имеет значения, откуда родом группа, откуда родом
3: какой
1: люди.
3: Какой хороший такой,
1: какой прекрасный, поп-инди такой, душевный, да? Музон, приятный, да, вообще офигительный.
3: Голос приятный у девушки.
1: Вот, я вот только, да, не приятный, а просто красивый и проникновенный. Вот, очень ласкающий душу и слух. Вот. Причем здесь Валерий Чкалов? Я вот понял, он там даже ни разу не был, знаете, реки Урал. Вот. А взяли Чкалов, назвали город зачем-то. Потом, правда, всего 20 лет просуществовал. Переименовали, опять стал Оренбургом идти. Слушай, не знаешь, меня... Андрей, этой истории? Нахрена?
3: Чкалова не знаешь?
1: Нет.
4: У нас улица осталась.
1: А, улица. А что он сделал-то там в Оренбурге-то?
4: Улица осталась, мне больше не надо ничего знать.
1: А это целый фильм был, Валерий Чкалов. Я его смотрел, восторгался чуваком. Такой вообще летчик-испытатель был. Вот.
3: Может, у них там аэродромы какие-то?
4: У нас...
1: Ты сейчас военные тайны тут наводаешь.
4: У нас учился Юрий Гагарин. Жил долгое время.
1: Он же из Гжатска.
4: Но он и у нас тоже был.
1: Понятно. Это хорошо.
4: Гагарин, там, это... Не знаю, как в Гжатске, да, вы сказали? Но вот у нас ему больше понравилось.
1: Понятно. Так назвали бы тогда.
4: А у нас аэропорт в честь него назван.
1: Понял.
2: Солидно.
4: Шахмат Гжатск.
1: Отлично. Winner. You winner. Ну, супер. Вернемся к Матвееву саду. Вернемся. Ну, чего, дорогой Эдуард, сколько нам тебе идти надо? Через сколько? Сколько у нас будет счастья с тобой еще вместе
2: ну,
1: находиться?
2: Еще полчасика.
1: Полчасика.
2: Эдуард, а можно я спрошу?
1: Давайте.
2: Получается, что и в истории фестиваля «Свинцовый дирижабль», и, кстати, в истории программы «Волшебные нити рядные» практически первый раз, когда группа из другого города прям специально приезжает и приходит к нам в студию. И на фестивале же это первая группа, которая не петербургская.
3: Нет.
2: А кто был еще?
3: У нас была московская группа.
1: Не помню.
3: Не помню название.
2: Ну, не, это
3: у
2: не
3: нас
2: важно.
3: Был. А у нас хотели приехать NBM пермики.
2: Они из Перми, да.
3: А у них даже... не получилось что-то, они там опоздали на самолет. Mm-hmm. Я не приехали.
2: Я к тому, что как вы вышли на группу «Румяна» и почему это вам понравилось?
3: Ну, видишь,
1: я бы тоже вышел.
3: К нам уже пишут
2: после
3: заявки.
2: Прям
3: пишут. Пишут заявки uh-huh. всякие разные. И мы, соответственно, отбираем, не всех берем.
2: Между прочим.
3: Ты мне задавал еще как-то до этого вопрос, а каким образом вы это выбираете? Вот как-то вот чутьем каким-то своим.
1: Ну, оно не подводит.
3: Ну, смотри, вот в городе же есть несколько фестивалей, да?
1: Ну, конечно.
3: И, в принципе, вот мне кажется, нет ни одного фестиваля, который бы вот вообще просто четко вот формировал бы какой-нибудь стиль вот определенный. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, как, вот, нет, я не знаю, есть, может быть, вы больше знаете?
1: Нет.
3: Что прямо так вот выдержано было. Выдержанное
2: такие
3: такое,
2: истории
3: знаешь,
2: есть, но они узконаправленные.
3: Музыкальные. Нет, ну, есть там всякие разные незначительные, небольшие фестивали там панковские, но когда собираются, уж сугубо панки. Тут и вообще никого больше не берут.
1: Ну, панк-слёт, вот Бородюк делает
3: да,
1: там.
3: Да. Потому что все остальные другие фестивали, я не буду это называть, они, ну, там разные направления, но у нас, в принципе, тоже разные направления, но все-таки это какая-то Индия, все-таки такая вот.
1: У вас знаете, чего хочу сказать? Хочу потрофить в хорошем смысле этого слова. у вас качество звука и качество музицирования на очень хорошем европейском уровне. Я и выходил в зал, и в самый возле сортира, извиняюсь, где далеко-далеко оттуда пытался, и в самом непосредственно сортире слушал.
2: И даже в баре.
1: И везде вот, хороший вот звук, везде разборчивый текст.
3: Вот и хочу заметить, что мы сейчас над этим работаем, несмотря на то, что мы все выше и выше каждую ступеньку, да, берем по клубам, то есть прогресс. Клубы все лучше и лучше, сейчас вот уже сердце, и я понимаю, что это очень сложно во всех отношениях, да, но с каждым разом все лучше и лучше фестиваль становится.
2: Это правда.
3: Мы пытаемся еще придумать какие-то там, не знаю, какие-то еще интересные
1: вещи.
3: Ну, шутки-прибаутки он, Игорь Алексеевич, нам предоставит.
1: Хорошо.
3: Вот, ну и в целом, я думаю, что и состав музыкантов, состав музыкантов, групп, я вот даже когда плейлист слушаю, с большим удовольствием. Когда вот мы собираем вот новую пачку групп, вот на фестиваль, и сформировался плейлист, я его несколько дней хожу, слушаю.
1: Главное, выбывших нету. Костяк остался тоже, все с удовольствием.
3: Ну, во-первых, резиденты, соответственно, уже которые четко устоялись, такие как пропеллер или интерверсия.
1: Яма на асфальте.
3: И уже яма на асфальте, уже какое количество групп, которые вот уже какой фестиваль выступают?
1: Пятый.
3: Мне казалось, что когда мы затеивали это все, я думал, что...
1: Затевали.
3: Я думал, сколько групп в Питере такого формата? 10? Ну, мы 10 вот отберем, и все. И больше на этом все закончится. А здесь сейчас получается, что вот уже регионы поперли. Все хотят участвовать,
1: потому что это скоро это будет совсем хорошо.
2: Ну, дай бог, чтобы так было.
1: Совсем-совсем скоро. Буквально там к 10-му фестивалю. А поскольку у вас 2 в год, считай, через 2-3-4 годика будете форпост, будете фавориты.
2: Но тем не менее, Эдуард, отсеившиеся-то есть. Вот Игорь сказал, что состав только пополняется.
3: Я не буду про них говорить. Ты знаешь, я на самом деле ощущал несколько раз, когда мы кому-то отказывали, некое расстройство у людей. Ну, просто, понимаешь, говорить там человеку там, или группе, что вы, извините, нам не подходите по каким-то там моментам.
1: А надо что-нибудь похитрее придумывать.
3: Нет, ну...
1: Мне посылайте.
3: Я понимаю, деликатные надо какие-то вещи, какие-то слова найти.
1: На спичках, погадали. Но короткое вам досталось.
3: То есть мы тебя в отдел кадров запишем.
2: Кадровик. Эдуард, тем не менее,
3: Те,
2: кого сейчас в афише нет, связи остались, никто ни на кого не обижен, все хорошо.
3: Вообще никто, мне кажется, никто не обижен. Многие понимают, что, понимаешь, у нас были случаи, когда группа металлическая, сугубо металл играют, мы говорим, ребят,
2: мы как раз...
3: извините, у нас, просто направленные на такие направления. Не получается.
2: Такой с Глебом даже у нас был такой разговор, и он исходил из того, что надо же экспериментировать, как-то разнообразить.
3: Несколько групп каких-то предлагал, и мы с ними вели вроде разговоры какие-то, но я не знаю, может быть, по-моему, так и ни с кем не договорились.
2: Значит, все впереди.
3: Не договорились не из тех соображений, что они не в том стиле играют, еще что-то. Почему-то я не знаю, пока нет договоренности. Но я думаю, что еще не один фестиваль, поэтому придут другие.
1: Ладно, друзья мои, у нас правило тут в программе-то заведено. Ваши песенки послушали, а мои нет. Поэтому предлагаю я вам сейчас, дорогой барабанщик, мой коллега Андрей Великороднов, я ничего не путаю?
4: Великороднов? Да.
1: Спасибо за подсказку. Первый раз вижу человека, путаюсь, простите, друзья. Была группа, она возникла аж в 1966 году. Потом она превратилась в очень-очень известную группу, переименовалась из появилось название очень-очень известной группы, из которой вышли очень-очень известные музыканты. И она неделю назад выпустила свой новый альбом.
3: Неужто Rush?
1: Нет. Нет, хорошо, когда ехали на гастроли с Энникой Найлис. Об этом я многократно рассказывал.
3: Но не Gentle Giant.
1: Нет, Gentle Giant не могут, потому что...
2: Хуже.
3: Интрига.
1: Да, Рэй Шульман, к сожалению, уже нет с нами. Вот, и группа Gentle Giant не может никак замениться никем. Это как Led Zeppelin, как Queen. Это вот выпал человек, все, пазл рассыпался. Вот, поэтому Gentle Giant уже и не будет никогда. Будем выискивать как-то что-то такое из скрижалей доставать, из сундучков. Вот. Группа раньше, подсказку даю, как только преобразование свое, она называлась Yesterday. Ой, стоп. Tomorrow она называлась. Не Yesterday, называлась Tomorrow. Не вчера, а завтра. Вот. Называлась она Tomorrow. Вот. Постепенно, видите, не зря сказал...
3: Это арт-группа?
1: Да.
3: Была.
1: Не зря же я оговорился. Речь идет о группе Yes.
3: Ой, как же.
1: Вот. Первый альбом вышел в 60... Ну, кто... Люди...
3: 67-м.
1: В 68-м. Вот. Но он был записан, а официально вышел в 69-м. Вот. Так считайте.
3: На самом деле Yes, по-моему, одни из первых арт-рокеров даже были. 67-й год, а кто еще был раньше?
1: Нет, так раньше группа Spring была такая, они все в 65-м вообще начали.
3: А
1: до этого Tomorrow, это же тот же Yes, там тоже Андерсон.
3: И Ван Generation тоже, по-моему.
1: Ван Дер Граф, но они 69-го года. Genesis 69-го года. Вот.
3: То есть конец 60-х, это вот все как раз на рассвет арт-рока.
1: Jet Rattle, 68-й год, первая официальная пластинка, все такое прочее. Вот. Ну и как бы крепкие музыканты, музыку, это вот Yes, Genesis, это вот костяк. Они вошли в как бы в золотую такую вот, ну прям мейнстримом таким вот арт-рок стал, когда они, блин, были просто позволяли себе эксперименты всяческие.
3: Ну, в начальном составе Андерсон же был.
1: Да, да. Он потом уходил, был. Потом был. Так вот, от первоначального состава на этом альбоме 26-го года, который вышел в мае, не помню какого числа точно, в мае 26-го года остался только один Стив Хау. Вот, остальные все люди новые, я, естественно, их знаю, они известны по другим группам, там, проект Asia, еще есть Yo Soul, Цирка, много таких проектов Yes-образных, вот. Ну что ж, готовы послушать свежий Yes, который возник, то есть, получается, в 66-м году прото-Yes получился, Стив Хоу там уже был в группе Tomorrow, сейчас 26-й, вы прикиньте,
3: это уже Yes,
1: 60
3: это,
1: лет
3: это
1: назад.
3: Yes-альбом? Альбом
1: нет,
3: Yes?
1: Это группа называлась Tomorrow.
3: Нет, там сейчас альбом.
1: Yes. Да только кроме себе. Стива Хоу, там все другие музыканты. Но так или иначе, имеют чьи отношения.
3: Сколько им лет-то уже?
1: Я говорю, Стиву Хоу? Ну, 48-го или 46-го года. Ну, 80, наверное, да. Так это немного. Вот, всяким Трампом там уже 80 было 12 июня. Вот, ничего. Целый президент.
3: Но Трамп на барабанах не играет.
2: Да, такой себе аргумент.
1: Он миром играет. Тебе не на барабанах.
3: На барабанах сложнее, мне кажется.
1: Нет. Ладно, он выживший из зуба старый дед. Ладно, пойдем.
3: Политизированное шоу.
2: Это точно не международная панорама на суде?
1: Это Yes под названием «Аврора, звезда», воспетая Пушкиным. Вот, 2026 год. Композиция будет называться «All Hands on Deck». Все на палубу. И всего 3 минутки 4 секунды.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: В прямом эфире «Радио Шок», «Волшебная нить Ариадны 127». Посвящена она завтрашнему мероприятию, а именно фестивалю инди-музыки «Волшебный...» «Свинцовый дирижабль», «Волшебная нить Ариадны» называется программа.
2: Вот. Свинцовая нить Ариадны.
1: Хорошо.
3: Игорь Чередник. Волшебная нить Ариадны, которая держит свинцовый дирижабль.
1: Вот, видите как? Типа выводит его из лабиринтов, да, всяческих на свет Божий и отправляет в высокий и дальний полет, в хороший, в дивные страны, вот, где все любят друг друга. Вот.
3: Вот, видите, какая у нас получилась.
2: Вон она, чувак.
1: Эдуард Матвеев, это вот только что сказал все. И Андрей... Давай я просто Андрей буду говорить.
3: Конечно.
1: Хорошо. Андрей барабанщик из группы «Румяна», что из Оренбурга. Когда-то почему-то город Чкаловск. Чкалов.
2: Что ж тебе все это Чкалов?
1: А я не знаю. Человек ни разу там не был. Ничего не делал, взяли, назвали.
2: Нет, точно, международная панорама.
3: Да.
2: Не туда зашли.
1: Беспринципно как-то это все.
2: Очень хорошо.
3: Хотите это обсудить?
1: Хотите поговорим на эту тему? Песенку хочу обсудить. Песенку хочу обсудить.
3: Какую?
1: Мы же не слушали песенку.
3: Я вообще в шоке. И мы вот как раз и сидели вне микрофона, пообсуждали, что люди по 80 лет вот такое...
1: Поды 80.
3: Ну, под 80, а кому-то, может, уже за 80.
1: Да.
3: Вот, как такое вообще можно делать?
1: Напомню еще раз, альбом «Аврора» вышел неделю назад буквально, вот, а композиция называлась «Все на палубу». Понимаешь, да, по-молодежному называется композиция. Вот что Андрей скажет?
4: Я хочу сказать, что я услышал вот смесь групп, которые вот мы уже перечислили. Вот, допустим, взять все самое лучшее из Fleetwood Mac, Cream, Deep Purple, и все... А, еще где-то я услышал нотки, даже вот не знаю, насколько будет уместно, Limp Bizkit. И я все это в одну обертку вот так завернул и подал на золотом блюдечке с каемочкой.
1: Вот. Круто.
4: Агрессия стеной прет на тебя, пока ты слушаешь эту песню.
1: Хорошая, и... добрая.
4: Да, такая. При эмоция. Этом, ну, еще в голове держу возраст участников. Держу, как это все по-любому записывалось на какой-то крутейшей студии, там, с аппаратом аналоговым за сотни тысяч долларов. Ну, естественно, вот, ну, только приятное ощущение от этого всего.
1: Да, все тот же Роджер Дин оформил альбом, все в том же духе, все очень замечательно. Вот, они, так сказать, 10-11 лет, по-моему, у них был перерыв после альбома Imagination. Вот. А потом они опять пошли в гору, сделали один плохенький альбом, потом потеряли бас-гитариста Криса Сквайра. Вот он скончался, к сожалению. Вот. И, так сказать, поменяли полностью состав. Андерсон сделал свой коллектив, выпустил в прошлом году замечательный, я сюда носил его, вот, супер.
3: Ну, Андерсон и Крис Сквайр, это вообще, в принципе, основные, ну, такие, ну, люди.
1: Они были вот
3: Вьесе,
1: в этой,
3: да,
1: группе Tomorrow.
3: Они в исходных позициях, да, вот, были
1: там,
3: вообще.
1: Да-да-да. Или Стив Хоу там был, я уже сейчас, к сожалению, не очень помню этот состав, это в 66-м году.
3: Не, по-моему, Сквайр и Андерсон был.
1: Наверное. Ну да, Стив изначально Yes и Бруфорд, вот они втроем, вот это все как-то так делали. Потом, ну, там различные. У них даже был такой проект, когда Андерсон, а он же такой человек плюс, вот, человек свет, человек добро.
3: Ангел.
1: Вот, да, он пытался объединить всех. Вот, когда они как бы не поделили товарный знак, вот этот Yes, и стали его дергать в разные стороны, он взял, пригласил Тони Левина на бас-гитару вместо Криса Сквайра, Андерсон. И так и стал называться Андерсон, Бруфорд, Вейкман и Хоу. А вместо, ну, четыре как бы человека. А вот мелкими буквами Ф, включая With Тони Левин. Вот. И вот сделал такой проект. А потом взял и сделал проект. Есть дабл трио, шесть участников. А он сделал дабл сикстет. Вот, или дабл квин, куча. Называется Union. 91-м году вышел, uh-huh. когда все-все-все люди, и Тони Кей, и Рик Вейкман, и Стив Хоу, Тревор Рабин, вот, ну, один Андерсон, вокалист, как бы, главный, объединил всех участников, которые когда-либо принимали участие в группе «Есть». Даже там, в группе «Есть», принимал участие наш на то время, российский музыкант Игорь Хорошев. Когда спросили у Стива Хоу, а была ли такая у вас, Криса Сквайра спросили, а было ли у вас такое сотрудничество с Игорем Хорошевым? Да, говорит, был один тут парнишка такой из России, ну клевый, он пришел на запись, записался, потом я обнаружил у него в рюкзаке, он все время доставал какие-то бутылочки, вот. После этого, говорит, мы его не видели. Вот, ни одного концерта не сыграл, просто записался на студии и куда-то там подевался. Вот Игорь Хорошев, обратите на это внимание. Вот такой прям, даже вот так, такое вот даже было. Симфоническим оркестром.
3: А в России
1: отличный альбом группы, называется Imagination 2001 года. Вот очень я его рекомендую. Это есть, я полагаюсь на то, что все альбомы 70-х годов... Все альбомы 70-х годов вы как бы изучили, что этот самый... Going for the One, Close to the Age,
3: 90-125.
1: Да, это 80-е. Там уже вот такой поп-музыка немножко пошла. Это все. И Genesis тоже, там, и там Питер Гэбриэл к ним подсоединился. Они стали играть на больших-больших стадионных делах, а туда, как бы, без популярной музыки. На экспериментальной музыке особо никого не заманишь.
3: Там так саунд серьезно поменялся.
1: Да. Они немножко...
3: доступным для... Ну, я имею в виду...
1: Тем не менее, надо отдать им должное, они сохранили виртуозность игры, вот, сохранили качество записи, вот, обалденное владение прекрасными инструментами. Эксперимент ушел. Осталась мелодика запоминающаяся, яркая, ну и выдающееся, конечно, мастерство, оно осталось, оно просто немножко завуалировано стало. То есть, когда человек владеет огромной палитрой, значит, музыкальных приемов, а использует из них, там, допустим, процентов 10.
3: Слушай,
1: только.
3: Ну, мне кажется, это зрелость у всех музыкантов приходит со временем. То есть, когда музыканты долго сидят на студии, когда репетируют, играют концерты, у них все-таки появляется достаточно большой опыт. И, соответственно, этот опыт, он в экспериментах вот этих музыкальных уже начинает отражаться. То есть, если посмотреть...
1: Они потом вернулись к старому стилю.
3: Мне кажется, любому музыканту начинается сначала все такое сыренькое. Да? Посмотри, там альбом 73-й Queen, да, то есть, как бы первый альбом. Он такой вообще сыроватенький.
1: Ты слышал, как его сейчас сделали в 20-м?
3: Ты говорил мне, да. Вот. Он, конечно, сыроватенький. Несмотря на то, что он, конечно, очень интересный по мелодике, по всему, да. Но если это сравнить с тем же самым, с 80-м или с 82-м, Hot Space, моим любимым, кстати, альбомом.
1: Со следующим можно сравнить. Ну, там Дэвид Боуи, конечно.
3: Нет, дело не в этом. Дело в том, что Hot Space это такой, во-первых, там это была такая работа с фанком, как они сказали, что они...
1: Body language.
3: Да. Ну, нет, 80-е тоже хорошие. Но мне почему-то 80-е года больше даже нравятся, чем ранние Queen.
1: Странно.
3: Вот.
1: Странно. Там все же вага, там многоголосие.
3: Вот, да. Там... Нет, я не говорю, что я не люблю. Мне, конечно же, я люблю и «Ночь в опере», там, и все. Но при этом вот именно вот этот 80-х годов Queen мне больше почему-то нравится.
1: Странно.
3: Вот, не знаю.
1: А мне меньше.
3: А тебе меньше, вот, да? Вот видишь, совершенно
1: разные. Мне тоже нравится, но меньше. Знаете, гарнитур генеральши Поповой меня тоже интересует, но меньше. Ну что ж, вернемся к группе «Матвеев сад». Вот. И, как всегда, что ждешь от фестиваля? Такой набрал прекрасный лайнап. Вот. Такое прекрасное место. Как это с Новиковым Андреем было легко договориться, вступить в контакт?
3: Да, слушай, хороший парень, большая поддержка от него. Он до сих пор пишет, спрашивает, все ли там у нас получается, как там, как собирается народ, вообще, как у вас там все. В общем, ему все нравится. Да. И мы же первый раз у него на площадке.
2: Да. Ну и вот, давай скажем, что это площадка. Ну,
3: площадка хорошая. Да, конечно, посерьезнее. Да, посерьезнее. И я думаю, что будет завтра большой-большой праздник. Для нас всех, но в окружении такой прекрасной музыки, которая там, такой набор музыки, причем групп-то у нас стало больше, чем как всегда.
1: У
3: нас было там обычно до 6, по-моему, доходило групп, а сейчас уже, по-моему, 10. 10, да. И мы понимаем, что у нас чеки начинаются в 10 утра.
2: Ого. Кто будет первым несчастным?
3: Интроверсия, по-моему.
1: Бедный Серега.
2: Эдуард, а 10 групп это потому, что надо отбить зал? Или почему?
3: Нет, 10 групп, а...
2: Ну, потому что, правда, ну, это много
3: нет,
2: прямо.
3: Нет, ну, просто вот так вот получилось, что набралось вот столько. Ну, с отбивкой зала тоже, конечно, вопросы, потому что, ну, площадка-то дороже стоит,
2: да,
3: значительно.
2: Вот я именно.
3: Но мы же, понимаешь, спрашиваю. Мы же как бы и тоже хотим показать людям, что вы приходите играть, да, и мы тоже как бы ценим это все, и что вы приходите играть на свинцовый дирижабль, и мы хотим создать условия еще лучше. Соответственно, и как и для музыкантов, так же и для слушателей. И надеюсь, конечно, сейчас непростые времена. Надо акцентировать на этом внимание. Надеюсь, что мы будем и дальше так же прогрессировать. Не знаю, какую там следующую площадку возьмем. Пока, вот мне кажется, сердце достаточно уютное.
1: Ледовый
3: хорошая
1: дворец,
3: площадка.
1: Бери, да и
3: не,
1: все.
3: Ледовый дворец не хорошая площадка.
1: Не хорошая?
3: Хорошему не приведи.
2: А вот тут я Эдуарда прям поддерживаю.
3: Вот никогда там хорошего звука не было. Никогда.
1: БКЗ Октябрьский бери.
3: БКЗ Октябрьский это очень хорошая, но она очень...
1: Джаггер бери.
3: Джаггер может быть.
1: Там отличный звук. Просто отличный.
2: Ну, хорошо ли это? Потому что, ну вот клуб сердца и фестиваль, с одной стороны, все здорово, а с другой свинцовый дирижабль, на мой взгляд, немножко теряет такую свою не кулуарность.
3: Саунд еще, кстати.
2: Да. Ну, вполне возможно.
3: Большой клуб.
2: Ну, вот такой становится фестивалем не для себя, а фестивалем для города.
1: Так, может, к этому и стремление?
3: Я не знаю даже, я даже не думал никогда на этот счет. Ну, то есть. Хочется, как это, искусство в тебе или ты в искусстве, да? Как-то здесь...
2: Держаться на грани.
3: Хочется музыка в тебе или, да, или ты в музыке. Вот хочется быть в музыке. Вот в музыке, во всей тусовке, в этих, во всех событиях, которые есть, в общении с людьми. Вот это же главное, на самом деле. А как он будет проходить, в каких он там будет проходить площадках? Может быть, он... Позже станет даже разделиться на несколько маленьких камерных каких-то вещей. Может быть, еще что-то. Но трудно сказать. Но главное, чтобы была хорошая обстановка. Мне кажется, обстановка радует на фестивале. То есть собираются люди, вот, ну, уже, я говорю, приходишь, люди улыбаются, все уже, ну, друг друга плюс-минус знают, даже переглядываются.
1: После дождя люди улыбаются.
3: Стас Намин, да?
1: Да. Вот Андрей, я несколько раз заметил, что он порвался что-то такое сказать микрофон. А мы ему слово-то и не даем. Сидим и диалог у нас. У нас же целый Андрей Барабанчик из группы «Румяна». Вот, здесь... Вот.
4: Да нет, порывы, все окей, там, ну, я скажи, сказал, что хотел.
1: Скажи вот сейчас в наш разговор, есть тебе что добавить?
3: А прибавить? Можно я ему вопрос задам?
1: Давай.
3: Андрей, слушай, а вот мне хочется, вот просто со стороны, как человек, ты вот с другого города, вы собрались, приехали, да, я понимаю, что для вас это определенные сложности. Вот что вы нашли в этом фестивале, что вы захотели выступить, приехать сюда? Вот просто интересно, вот ваше участие, оно...
4: Мне кажется...
3: Чем определено?
4: Ну, Яна изначально подавала заявку без моего ведома. То есть я узнал об этом позже. Она у себя в канале выложила объявление, нужен барабанщик на фестиваль. Но я ей написал, что я могу, в принципе, поехать. Я всегда стараюсь браться за любую возможность, которая открывается. Потому что это, во-первых, опыта много не бывает. Концерты я люблю. Я готов играть их просто каждый день. Поэтому, ребят, зовите меня играть в концерты.
3: Ну, это то есть Яна определилась Яна, больше с фестивалем, да?
4: Яна определилась со всем, что, в принципе, в Армении происходит.
3: Я просто хочу сказать, извиняюсь, что внедрился в это во все. Яна такой удивительный человек, энергичный, да? У нее родился буквально ребенок. Я думал, что она с ребенком, что ли, собирается. Она говорит, что вот у меня там какие-то некие сложности сейчас. Только родился ребенок. Мне надо там что-то там уладить. И я... 100% к вам еду. Ну, то есть, когда это еще там за полгода там это все планируется, я не знаю, сколько...
4: На самом деле, Яна, ну, когда у нас оказалось, что гитаристов мы не идем, то есть втроем едем, говорит, давайте отменять. Я говорю, нет, мы доводим это дело до конца. Мы станем частью свинцового дирижабля, хоть как, хоть втроем, хоть одна ты поедешь, хоть вдвоем мы с тобой поедем, мы должны быть. Потому что, ну, тема классная, мероприятие хорошее, площадка какая замечательная, сердце, легендарный клуб. Вот, ну, я всегда мечтал выступить во всех ну там Инотека у меня еще там этот в планах когда-нибудь. Ну, по всем клубам пройтись, короче. Джаггер вот тоже вот услышал. А Джаггер, он вроде еще и в Москве есть, да?
1: Нет, только Питер. Питерский, да.
4: Вот. Поэтому, что хочу сказать по поводу вот именно цели группы как выступления на фестивале, это в первую очередь погоня за хорошей атмосферой, знакомством и хорошим концертом себе в копилочку.
2: Ну, все правильно, да? Да. Все логично.
1: Я вот смотрю на Андрея и просто себя узнаю лет эдак 40 назад.
3: Да.
1: Вот. Я вписывался во все, что шевелится. Мотивация главная.
4: И желание.
1: Практики мало не бывает. И потом разностилевые там, и всякие, например, скорая помощь, металлюги, да, изолятор, металлюги, бух, ау, там, народное ополчение, бух, страдные игры там, там, или игры, вот, а там бух, поп-механика, где там, понятное дело, бух-бах, бух, Боярский Михаил Сергеевич, вот, потом Ерболин, там, туда-сюда, два самолета, вообще, там, короче, кто внезапный Сыч, Припинаки, да. Кто не позовет, не поманит, я бегу с распростертыми объятиями. Есть время. Родители поют, кормят. Жены ребенка пока что на тот момент не было. Я сижу по 8 часов, занимаюсь просто каждую секунду. По ночам, а сейчас спал по 2 часа. Вот. И кто куда не поманит, это лишняя практика. Так и с аукционом же мы так и начали. Вот. Смотрю, этот играет плохо, этот поет плохо, этот не умеет нифига. Только-только на первых этапах. Песни хорошие, но музыканты никакущие.
3: Ну, вот. То есть ты понимаешь, какая легенда сидит человек, конечно, какой с тобой.
1: Вот. Ямаха барабаны. Только что вот Ямаха.
3: Амати.
1: Амати, да, да, да. Амати супергигант купил Евгений Иванович Принц, так звали директора нашего этой гостиницы ведомственной, объединение «Авангард» на металлистов 115.
3: Что-то Амати тогда 1200 рублей, что ли, стоило?
1: Он 3000 стоил. Чуть ли не 3500. 960.
3: Как машина практически.
1: Да.
3: Машина же были, по-моему,
1: 960 рублей стоило вот этот вот чертов Энгельс кривой косой.
3: Ага.
1: Вон, 960 рублей. Минск-3, по-моему, назывался мотоцикл трехскоростной.
3: Ага.
1: 370 рублей. То есть вместо этих дров можно было 3 мотоцикла купить. Представляешь, тарелка такая, бух, как консервная банка, и на ней яма такая. Она бутафорская, она вообще никак не звучала. А палки 90 копеек. Вот такие вот горбыли кривые, знаешь, так струганные. И обмокнутые вот так вот в лак.
3: Не, и не обработанные.
1: Вообще такие. Ничем. Там даже можно сучки было найти. Там.
3: Я помню, в этих магазинах музыкальных наших, да, в наших музыкальных магазинах все эти инструменты такие были.
1: Что мы только не делали. Наматывали
3: гитары Урал тоже.
1: Подструнники.
2: Это отдельная история, да.
1: Наматывали вот так вот эти самые струны. Корд, кордовая модель самолета. Все выбрасываем, деревяшки вот эти нафиг. А корд берем, на гвозди наматываем. Много, то есть часами. Вот здесь расческу на костре накаливаешь, и она мягкая делается. И здесь. Вот так немножко потянул, так оп, ногой наступил, она остыла, оп, схватилась, и вот у тебя уже подструнник. Вот здесь мы 24 делали струны, 18, 12. Вот. Забавлялись, но не было ничего, все самопалили. Вот стремление людей было. Да.
4: А сейчас люди жалуются, что там палочки дорого, 200 рублей купить, чтобы заниматься. Я вот тоже не понимаю. Я вот смотрю, восхищаюсь. Реально, вот это называется желание, стремление к делу,
1: да,
4: любимому.
1: Я тащил фанеру с какого-то там, я не знаю, с вырицы с какой-то, тащил листы, больше меня в 2 раза ростом, вот, и в электричке там сердобольные люди, а люди были более сердобольные раньше, и они мне помогали прям занести, только боком, если наклонить, можно было в электричку и втащить, а мне же на 10-й этаж в лифт не помещались, я пешком. До Сереги Костолева, который мне делал барабаны самопальные.
3: Мы первые фестивали, я помню, эти колонки сами все таскали, да. Усилители тяжелые.
1: Ой, ладно.
2: Бывает.
1: Ну что, давайте музычку заведем. Интересно, хорошо сидим, вот, но музычка первична в нашей программе. Вот. Да не, у нас все как бы все первично. И разговоры, и люди, и эмоции, все. Итак, для поддержания хороших эмоций, вот, в исполнении замечательного коллектива «Матвеев сад», замечательной группы индепендент-рока, вот, мы поставим песенку.
2: А давайте либо... «Ветер, волосы назад». Потому хорошая. Что она хорошая.
1: Хорошая.
2: Ее любят.
1: Ее любят.
3: Да?
2: О-о-о.
3: Хорошо, давайте.
1: Погнали.

0: Игорь Чередник. Авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: В прямом эфире небольшая печалька, все-таки надо констатировать, случается у нас, сейчас произойдет. Вот, у нас 127-й выпуск программы «Волшебные нити Ариадны», и вот безвременно ее покидает, преждевременно, вот, Эдуард Матвеев.
2: На кого ж ты нас покидаешь?
3: Ну, мы ненадолго прощаемся, буквально.
1: До завтра,
3: на сутки прощаемся.
2: Эдуард, давай тогда сделаем прямо...
1: Подождите, я не понимаю, из группы «Румян».

0: количестве 10 участников перечислил Игорь и Макс. Ну, они еще, наверное, сегодня не расскажут об этом.
1: Отработаем.
0: Хотелось бы, чтобы все, кто хоть как-то причастен к этой большой махине «Свинцовый дирижабль».
2: На борт заходите.
0: Заходите на борт. У нас большая махина, мы сможем всех удержать и всем создать отличные, хорошие, комфортные условия для того, чтобы вариться в музыке, для того, чтобы дружить, влюбляться, любить и быть счастливыми. Это очень много.
2: Улучшать свое качество жизни. Качество своей жизни.
0: Да.
1: Вот. Мерча завтра не будет никакого.
0: Мерча, наверное, нет.
1: А почему?
2: На мерч не хватило.
1: Что же такое? Ну как вот? Чего не спросишь, ничего у вас нет.
0: Максим, ты веришь, вот я сегодня шел сюда, такой думаю.
1: Надо мерч.
0: Вот Максим каждый раз в каких-то футболках, каких-то таких, думаю, надо взять ему подарить футболку.
1: Мы же ждем.
0: Какие мы невнимательные.
1: Ведущие фестиваля. Игорь Чередник.
2: Ура.
0: Да.
1: Прикиньте.
0: Да.
2: А, спасибо. Хорошо. За доверие, за оказанную честь. Вот. Это будет уже чуть ли не многожды это происходило. И каждый раз я на крыльях любви оттуда улетал.
0: Так просто. Что давайте до завтра.
2: Да.
0: Завтра полетаем.
2: Полетаем.
1: Во сколько
2: с прекрасным начало? Звуком, с комфортным.
0: 16
2: там...
0: часов.
1: Сколько вход?
2: 75 тысяч, по-моему, не так много, да?
1: Войти, сколько денежка заплатить, чтобы туда
2: или
1: пройти?
2: Или 80 стало?
0: 800 рублей?
2: Я шучу. Про тысячи я пошутил.
0: 800 рублей вход. По-моему, такой будет.
2: Это все, что бесплатно в наше время.
0: Да.
2: Как нашел.
1: Окей,
2: ну что
1: хорошо.
2: Ж, отпускаем, дорогой тебя, Эдуард.
1: Все, а тут написано от 600 рублей вход.
0: Это онлайн-продажа.
1: А, так вы торопитесь, Сергей. Дороже. Дорогие друзья, торопитесь, пока есть.
0: Да, пока есть онлайн-продажа, можно купить на 200 рублей дешевле. 200 рублей что-то можно в баре там придумать.
1: На дороге не валяются.
2: Кусочек хлебушка целый. Для занюхивания.
1: Чувствую, конференц завтра пойдет. Пойдет конференц.
0: Настроение пошло такое, да? Кусочек хлебушка. Накормить и напоить.
1: В бар не водить его завтра. Не надо.
0: Не заходи дорогой в бар.
2: 27 лет ни одной капли спиртного не употребил, а вы куражитесь надо мной. Это я про себя. Вот. И ни одной затяжки сигаретной не сделал. Вообще никакой.
0: Во как.
2: Да, 27 лет.
0: Школа жизни — это школа капитанов.
1: Все на борт.
2: И чувствую себя при этом замечательно совершенно. Вот. Все.
1: Будьте как чередник, дорогие друзья. Да. Приходите завтра на фестиваль «Свинцовый дирижабль».
0: Да.
1: В сердце.
2: Ну, отпускаем, дорогой.
1: Давайте.
2: Да.
1: На Игорь работу. Алексеевич, спасибо. А давай сейчас поставим песенку, потому что надо будет тут и дверь закрыть, и до свидания сказать,
2: ну,
1: и
2: да.
1: Всякое такое.
2: А какую
1: что поставим?
2: Из моего репертуара?
1: А, как скажете.
2: Ну, я считаю, что «Румяну» надо слушать отдельным файлом.
1: Отдельным файлом.
2: Отдельным моментом, файл. Не, так сказать, не на фоне. Вот. Ну, мне тоже жалко. Ну, давай тогда... Ну, все знают группу «The Flower Kings». Буквально все знают. Андрей, я вижу, кивает, знает. Вот. И она тут самая практически... А давайте не, у меня есть совершенно новая группа, хорошая. Песня незатейливая, я вот думал, тебе подойдет. Ну, краем уха послушаешь, уходящим образом вот ее застанешь. Новая хорошо, совершенно группа, называется Like, немцы, немецкая группа. Вот, альбом вышел буквально неделю назад, 2026 год. Вот, у него два новойное названия. Он, четвертый у них по счету, он Four называется. И под название Hey Sam, типа Hey Sam, чувака зовут Сэм, ему говорят Hey. Вот. А композиция будет называться Wish I Was a Sailor. Хотел бы я быть моряком. На 4 минуты 17 секунд. Про моряков. Группа Lake из Германии. Погнали.
1: Кино и немцы.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: Прямой эфир, радиошок, у нас, можно сказать, праздничная программа-то. У нас завтра открывается замечательный юбилейный, пятый по счету, фестиваль, завтра 20 июня. Вот, там что-то в 6, Макс Темнов, скажи, пожалуйста, в 6 часов там вход?
2: Сейчас я, дорогие друзья, вот только что об этом поговорили. Значит, завтра клуб «Сердце», 15:30 начало.
1: О, как!
2: Пока еще есть онлайн-билеты. Да. Можно перейти по ссылочке, которая у нас есть на официальной странице «Радиошок ВКонтакте». В анонсе сегодняшнего эфира переходите, покупайте, завтра будет немножко подороже.
1: Да, в общем, фестиваль от себя хочу сказать очень хороший, очень крепкий, набирающий обороты, все время постоянно прогрессирующий. Вот, и вот даже вот из других городов люди приезжают к нам в Питер.
2: Из Оренбурга.
1: Как это сделал наш Андрей Великороднов.
3: Да, всем привет, друзья.
1: Бинго! Мне получилось это выговорить.
2: Наконец-то, наконец-то.
1: Ура! Ну что, Андрей, ты говорил, что группу Lake, сейчас мы немножко про слушанном поговорим, а потом вернемся к группе Румяна. Вот. Что ты типа слышал, уже знаешь уже эту группу, типа того.
3: Очень косвенно, поверхностно. Знаю практически все группы, у которых название состоит из одного слова. Вот. Ну, на самом деле, вот мы работали с Яной, и да-да, приходится из-за работы преподавателем слушать практически все, от попсы до шансона.
2: Прям все.
3: О, да, и на самом деле из-за этого музыку начинаешь немножко прям это изолировать из жизни, потому что ее становится слишком много. Вот. И вот, кстати, повезло, очень хорошо прямо избавился от вредной привычки слушать музыку в наушниках, пока по улице идешь.
2: Это вредная привычка?
3: Ну, на самом деле, да, потому что идешь и притупляются немножко инстинкты всякие. Вот если идешь, там автобус сбил, все, сколько случаев на улице. И самый классный, ну, и плюс это, естественно, кругозор. Вот. Не чувствуешь себя таким, это вот сказали группа, а я не знаю, нет. Ну, слышал все равно.
1: Понятно. Ну, хоть краем уха. Как тебе вот тут рефрен?
3: Мне очень напомнило Coldplay, потому что, ну, гармония, клавиши и вот сама вот эта пачка звука, она вот мне нравится, что она пробивает стеной. Ну, вот сам вот факт именно сведения, может, это влияет. Мне нравится, когда, ну, ты слушаешь, и прям тебя отдает в грудь. И вот это самый классный момент в музыке. Потому что, ну, ты находишься на таких одновременно высоких вибрациях вместе с песней, и чувствуешь ее целиком, полностью.
2: Логично.
1: Здорово, молодец, хорошо.
2: Игорь Алексеевич, давай, да, Андрей, немножко расспросим про музыкальный Оренбург.
1: Да.
2: Что
1: да,
2: происходит да, в городе, да. Есть ли клубы, есть ли какие-то... Много ли играющих музыкантов?
1: Движуха, есть ли движуха.
2: Что происходит?
3: У нас в Оренбурге в основном в приоритете кавер-бенды. Везде зовут исключительно каверы. Это как работа для нас. Я тоже работаю в кавер-группе.
2: Каверы на что?
3: Каверы вообще на все. Вот даже
2: я
3: попал в джазовый кавер-бенд. В итоге через месяц мы играли трибьют «Сектор Газа» на день рождения. Вот. И на самом деле это тоже хороший опыт как для музыканта, хорошая практика, работа и приносит неплохие деньги. Но из-за этого страдает очень авторская музыка. Все группы авторские, в которых я переиграл, а у меня были моменты, когда я еще учился в школе, делать было нечего, у меня было одновременно по 8 групп. И я вот все эти группы прошел. Даже были те группы, с которыми я был на неплохих лейблах, те группы, с которыми я зашел достаточно далеко, и я думал, что все, там, с ними будет хорошее будущее, работа, карьера, контракты бесконечные, туры, о которых я мечтаю
2: именно
3: каждый
2: вот
3: день.
2: Именно вот оренбургские группы.
3: Именно с оренбургскими группами, с которыми могло все отлично получиться, мы даже прям приходили отличные шаги к тому, чтобы все реально получилось.
2: Получилась вот вся эта фестивальная линейка, лейблы...
3: Ну, получилось, но загнулось в итоге. Почему? Потому что я всегда говорю, ребята, это оренбургское проклятие. Вот именно еще я прихожу в группу, и вроде все начинается, все окей, но потом загинается. И я понял, что мне как бы это особо не надо, и я вот на постоянку из всех групп ушел. И вот эта движуха все равно из жизни не ушла. Но ее очень мало, вот. Поэтому и успеваешь как бы везде.
2: Хотел бы ты, чтобы у тебя был вот свой родной, вот единственный коллектив, который бы был как семья и прям был бы твоим всем?
3: На самом деле нет. не хочется себя загонять в рамки.
2: Привычка ушла,
3: да,
2: вошла.
3: Да, уже прям привычно, что общаешься со всеми, хочется поиграть разную музыку и делать себя заложником одного коллектива и жанра, но это прям как это, зверь в клетке.
2: Хорошо. Ты сейчас играешь одновременно в несколько, ну так, одновременно, в нескольких коллективах, не в одном. Какая в основном музыка?
3: В основном сейчас я работаю именно в кавер-бенде, мы играем джаз. Иногда джазовые стандарты подавались вот на московский джазовый фестиваль сейчас, но не прошли, потому что ребята прошли в прошлом году. Вот, в этом году их не взяли. И...
2: Извини, пожалуйста, а джаз-трибьют Сектора Газа, ну это же было бы круто, но нет, скорее всего.
3: Ну, там получилось, это из-за манеры вокалистки.
2: Ну, могло бы очень весело быть.
3: Ну, я думаю, сделаем.
2: Окей.
3: Да. Звучит прикольно. На самом деле, а меня слышно сейчас, да?
1: Конечно.
2: Более вот. Чем.
3: А у меня просто пропал звук. Значит, по поводу музыкальной остальной движухи, ага. У нас в городе все держится на плаву стабильно, но не идет выше. Проходят какие-то фесты, ивенты и...
2: Вот именно городские такие, локальные, да?
3: Да, все делаем сами. Организаторы одни и те же постоянно. Вот у нас есть очень хороший пример. Это диджей Сорокин. Он организует Insania Fest уже не первый год, который успешно собирает в нашем хорошем заведении медоварня. Кстати, вот у нас Оренбург хвалится своим замечательным медом «Степи ветер». И на территории этого завода у нас проходит этот фестиваль, который собирает уже 300 плюс человек. Для этой площадки это очень хорошо. Особенно, что собирается разный контингент от мала до велика. Кругозор расширяется, музыку слушают. Не только какую-то агрессивную, но еще и инди-музыка там присутствует. Вот. И... Это радует, на самом деле, что даже я решил сделать свой фестиваль. 4 июля пройдет фестиваль, который был полностью практически организован мной. Не без помощи остальных. Вот, у меня есть команда, в которой мы это все делаем. Но вот основную организацию я впервые решил взять на себя.
2: Круто.
3: Вот, и я делаю это, в принципе, ну, с надеждой, что дальше наш город, как бы он, ну, ниже всех по рейтингу, ну, остальных регионов не был вот во всей музыке, я надеюсь, что я просто буду поддерживать и не бросать свой город. То есть оставлю его на плаву.
2: Как называется этот фестиваль?
3: Фестиваль, честно, я вот признаюсь, я украл название, потому что очень хотелось назвать фестиваль «Летник». И назвал фестиваль «Летник Фест», потому что он будет проходить на «Летнике» нашей медоварни.
2: Очень круто.
3: Да.
2: Хорошо. Смотри-ка, вот завтра будет фестиваль «Свинцовый дирижабль», который посвящен инди-музыке. Чему посвящен твой фестиваль «Летник»?
3: Тоже инди-музыка.
2: Я
3: собрал коллективы, которые не выходят за рамки, то есть без рычания, без перегруза особого, то есть прям такая летняя вайбовая музыка, плюс еще позвал знакомых диджеев, которые создадут достаточно хорошую атмосферу, подогреют, так скажем, к этой музыке.
2: Хорошо. Есть ли, на твой взгляд, такой стиль, как инди-музыка, и что этот стиль подразумевает? Ну вот кроме того, что сейчас перечислил.
3: Я могу сказать не по своему мнению, а по тому, как я это вижу за экраном телефона. В нашем городе ничего не происходит, и я активно слежу за коллективами, которые, ну, мейнстримно катают туры, работают в Москве, в Москве и в Питере. Например, замечательный пример группы «Хи-хи-хи», на которой вот я тоже недавно сходил на «Летник фесте» в Москве.
2: Всегда помой, кстати, да.
3: Вот. Вы по-любому их слышали. Инди-музыка, она... Получается как? Она без, вот я всегда говорю, без перегруза на гитарах, без особых каких-то брейков, сбивок на барабанах. Они звучат чисто, но при этом прибивают. Это музыка, которая, ну, имеет свою силу за счет профессионализма музыкантов. Потому что сыграть инди, это нужно уметь. Я считаю, любой умеет зажать 4 квинты на перегрузе, но сыграть инди-музыку хорошо...
2: 4 квинты на перегрузе.
3: Вот. Но сыграть инди-музыку хорошо, это нужно постараться.
1: А можешь ориентиры, уже всем известные, допустим, западные, мейнстримные какие-то...
2: Ну вот как ты это представляешь себе?
1: Да. В качестве кумиров кто?
3: Вот западные, это... больше к инди,
1: да.
3: Это Coldplay, Neighborhood, Urban Con. А, ну это из старой школы,
1: да,
3: больше.
1: Да.
3: Ну вот, да, The Cure я слушаю сейчас активно. Cage the Elephant тоже неплохой исполнитель, группа.
1: Duran Duran, наверное.
3: Да. Но я больше сейчас из инди на русскую сцену ориентируюсь. И очень хочу назвать группу «Сироткин». Вот. Реально сходил на их концерт и понял, что это лучшая группа, на которой я был, вот именно в лайве, вживую. Очень сильный голос, очень прибивная музыка. Ну, даже это, пустил слезу. не буду брать. Очень мне понравилось.
1: Красивая мелодика, душевно все.
3: Да.
1: Сыграно без сучка.
3: И видно, что группа сыграна. То есть, вот в чем прикол группы именно? В том, что ты видишь, как люди между собой взаимодействуют на сцене. Не всегда ты такое увидишь у исполнителя, у которого играют сессионные музыканты.
2: Я бы сказал, там, что никогда такого не увидишь, если музыканты
1: сессионные. Там уже сыгранный коллектив, там уже любовь, там уже химия, там уже все. Да.
3: Ну, понятно, что сессионные музыканты — это фирмачи, они сыграют, но в этом не будет такой души, как вот
1: я говорю,
3: в группе.
1: Химия.
3: Вот.
1: Не будет, да. Ну что, давай послушаем еще в твоем исполнении мы будем слушать. Ты же записывал эти песни в составе коллектива «Руняна».
3: Да, не во всех, правда, я принимал участие, но
1: ну, так вот или смотри, иначе, у нас приложил. Было по городу, да, осталось «Твой призрак, я все равно буду любить тебя».
3: Да.
1: Вот, это раз, и «Я боюсь потерять».
3: Ну, я считаю, с твоим призраком мы оставим напоследок.
1: Так.
3: А сейчас послушаем «Я боюсь потерять».
1: С твоим участием.
3: Да.
1: Отлично. Отлично. Запускаем на 3.22.

0: Игорь Чередник. Авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: Радиошок, прямой эфир, волшебный Ариадны 127. Макс Темнов помогает проводить этот эфир и сам активно участвует в расспросах, допросах наших гостей, за что ему отдельное мерси. Мерси.
2: Пожалуйста, это, дорогие друзья, Игорь Алексеевич Чередник, который завтра предстанет перед вами. Все-таки мы узнали, мы уточнили. В качестве ведущего на пятом по счету фестивале «Свинцовый дирижабль» в клубе «Сердце».
1: Да, даже как-то неожиданно. Я думал завтра с ребенком погулять, поехать.
2: Вот там Лиговские 50 и погуляешь, пока можно еще.
1: Да, так и будет.
2: Да, а вы, дорогие друзья, приходите обязательно, потому что классные музыканты, классная музыка.
1: По музыке слышите? Уровень понятен.
2: Вот. Да.
1: Я вот Андрея хочу, он же барабанщик, он же гитарист. Вот, из группы «Румяна», чью песню вы сейчас услышали, вот, которая называется «У нас я боюсь потерять». Вот. Тут гитара очень хорошая была. Не твоих рук дело?
3: Гитару записывал не я здесь. Понял. Изначально партия была другая, но в этот день на студию я не приехал. И песню вот начальную, вот как она здесь есть, записали без меня.
1: Я понял.
3: В лайвах играем мы ее по-другому.
1: Я понял. Второй вопрос. Там есть триоли в конце, очень клевые барабанные. Ты-ты-ты, пах!
3: Это вот записывал другой барабанщик. Вот. То есть изначально у песни была задумка и демка одна другая. Ага. Там записано было все мной. Вот. Ага. Потом в этот день я работал, не смог отменить, и ребята поехали и записали эту на студию лайвом.
1: Ага.
3: То есть они записали, забили все на электронных барабанах, на MIDI, ага. VST, инструменты. Вот. Гитару записывал звукорежиссер, который сводит эти треки, Дмитрий Севастьянов. Наш очень хороший оренбургский звукорежиссер, один из лучших, с кем я, ну, работал. Mm-hmm. Не только с Яной, с другими коллективами тоже он активно принимал участие в создании треков.
2: Круто.
1: Так вот я хотел что сказать, что вот эта вот находка, вот эта тривольная, она часто используется, это все здорово. Вот. Дело в том, что она должна быть поддержана другими инструментами, вот, потому что она звучит немножко неадекватно, когда чисто барабаны, вот, чисто кик, чисто большой барабан, играет триоли. Это хорошее место, оно нагнетающее, ближе к концу повышается градус, все понятно, но там должно быть обязательно
3: сопровождение.
1: Да.
3: Я тоже всегда это подмечал, и особенно на концертах. Но дело в том, что когда создается музыка, и вот такие вопросы обсуждаются, нужно, чтобы вся группа была на месте, но не всегда получается.
2: Это бывает нечасто.
3: Да, это бывает очень редко, особенно в условиях, когда, ну, вот музыканты сменяют друг друга, и там придумал один, записал другой, свел третий, и вот иногда даже на концертах барабанщик наваливает, играем на гитарах, а вот не качает почему-то. Бывает такое, что происходит расстыковки, это решается, ну, просто сыгрыванием на сцене, исправлением в лайвах, в записи, ну, звучит. Вот.
2: Ну, судя по предыдущим твоим ответам, тебя это не смущает?
3: Меня смущает только то, что эта песня, она, ну, затянута получилась. На самом деле, я бы закончил прямо после соло.
2: Ну, как вариант.
3: Это по аранжировке именно момент, но я не говорю, что трек плохой, как бы, вообще все супер.
1: 3 минуты и длинновато. Сейчас
3: по 2.5 минуты треки делают.
1: Сейчас мы вам покажем, как надо.
2: Я понимаю, куда ты клонишь.
1: Коллектив давно, что-то я не носил, вернее, я носил сюда один альбом, а тут решил взять более свежий альбом. Группа американская, называется Moon Letters. Вот, лунные буквы или лунные письма. Скорее, лунные буквы. Вот, альбом 25-го года, прошлогодний, называется This Dark Earth. Это темная земля. Вот, а композиция на 6 минут 28 секунд будет вам представлена, дорогой Андрей.
2: И заметьте, все пришли.
1: Да, все долго репетировали, целых 3 года не было альбома. Вот они в 22-м, по-моему, или 23-м выпустили, а потом только 25-м. То есть какой-то работали довольно серьезный подход. Вот, а композиция будет называться Energy of the Heart. Энергия сердца. 6 минут 28 секунд. Повторюсь, группа Moon Letters. Поехали. Поехали.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: Радио Шок, прямой эфир «Волшебные нить Ариадны» 127. Макс Темнов весело и ловко нажимает на всякие кнопулечки, и у нас раздается вокал мой.
2: Игорь Алексеевич Чередник, дорогие друзья. Вот он, божественный вокал.
1: Отлично, да, отлично, отлично. У нас остался после ухода Эдуарда Матвеева, организатора и вдохновителя, и устроителя фестиваля «Свинцовый дирижабль», который состоится завтра. Мы еще об этом вам скажем. Вот. Вот он по делам у нас отлучился, а на растерзание у нас остался, в кавычках, на растерзание, мультиинструменталист оренбургский Андрей Великороднов. Да?
3: Всем привет, друзья.
1: Вот.
2: Все так.
1: То есть человек, я вот вспоминаю, слушаю его и вспоминаю прям себя. Все на свете. Хочется успеть и смочь, и сделать, и хочется на высшем уровне, и на барабанах, и на гитарке, и попеть, там, и вот и на бас-гитаре мне даже довелось поиграть как-то. И пианинку было я освоил, но потом что-то заленился, меня тоже прогнали из училища имени Мусоргского. Но не из-за пианинки, а потому что гастроли начались в диких количествах. И я предпочел поехать в Италию, в Польшу и пойти на марш мира с американцами, доехать до Москвы, вот, дойти пешком, нежели сдавать какой-то там экзамен. Маме Оле Король-Бородюк, она была у нас куратором нашей группы, вот, в училище имени Мусоргского музыкального, на джазовом отделении я тоже учился. И проучившись 2.5 года, я вот не сдал этот вот ОКФ, общий курс фортепиано, и полгода они подождали, а потом сказали: ну, чё-чё, пока. Вот. Но бумажка эта не пропала даром, она не пошла ни в какие туалеты. Вот, она помогла мне по жизни. Я с помощью этой бумажки устроился прямо официально в мастерскую, допустим, вот Максима Леонидовича Леонидова, вот, что в бит-квартет «Секрет». Ну и сольное творчество, ну и хиппо-бенд еще у него есть. И там проработал 4 года. Если бы не эта бумажка, может быть, меня бы тогда и не взяли бы. То есть взяли бы, может быть, но как-то так под каким-то хитрым черным налом каким-то мне бы. А тут все в открытую. И я очень благодарен, потому что вышедший на пенсию, вышедший, я обнаружил там замечательную запись в трудовой книжке моей, что 4 года с очень хорошей зарплатой, и поэтому у меня пенсия не слезная такая, а, в общем-то, приличная вполне получилась из-за вот этого вот прибавки моим пенсионным отчислениям от работы вот в мастерской Максима Леонидовича Леонидова. За что ему огромное спасибо. Ну да ладно, не о нем речь. Хотя он очень прекрасный человек. А речь у нас об Андрее. И хотелось бы его, опять-таки, запытать по поводу коллектива Moon Letters. Очень разнообразного. Это была композиция такая немножко психоделическая, с частой сменой характеров, ритмов, мелодик. Вот, целое такое прям полотно такое музыкальное, мини-сюита, я бы так сказал. Вот, что ты на эту тему скажешь?
3: На самом деле, я являюсь очень ярым поклонником подобных произведений, потому что это самая хорошая работа для мозга, когда ты начинаешь разбирать их по партиям.
1: Какой ты молодец.
3: А во-вторых, значит, ты можешь, получается, проследить тенденцию, что когда ты должен успеть уследить, когда они ушли в другую тональность, когда у них поменялся размер, где есть параллельные тональности между друг другом в партиях. Ну, я там услышал, по крайней мере, что есть такие ходы. И еще самое, вот что мне понравилось, это стандарт, это база любого коллектива, там все по очереди посолировали. Вот, ну, мы с группой разбирали Джон Колтрейна, Джейн Степс, ну, как раз-таки на конкурсы на джазовые. И там такая же история была, я прям вот увидел вот это все, как они стоят, все играют. В целом, я не могу сказать, что я прям часто такое играю, но я советую всем слушать и разбирать подобные произведения именно на 6 минут, потому что, ну, сейчас в эпоху быстрого контента наш мозг, ну, очень быстро пропускает вот эту всю информацию, особенно когда рабочие музыканты, вот даже как я, ну, там скинули там 25 песен, вот завтра корпорат играем, надо выучить. Это никакая не практика, не работа для мозга, это уже рутина, и это все, оно само собой разумеющееся, если ты это умеешь. Но вот когда есть такие треки, это вот для музыкантов как, ну, очень хорошая отдушина, И на самом деле, ну, надо больше такого играть и слушать, возвращаться к истокам. И, ну, то есть, ребята, вот они выпустили трек в прошлом году. За последнее время я не видел таких треков, чтобы делали. На самом деле хорошо, что сделали. Вот. Но справедливости ради, в одной попсовой группе, в которой мы играем, у нас есть песня, она так и называется, двойная, там 6 минут психоделических аккордов. Поэтому, ну, дело с таким умеем, уважаем.
2: Но группа, тем не менее, попсовая.
3: Ну, я бы больше сказал, что это смесь альтернативного рока и инди как раз музыки.
1: Хочу выдать маленькую тайну. У нас есть рубрика в конце программы. Это уже как бы мы когда собираемся, уже идем в дорогу. Так называется «Доход ноги». То есть перед следующим течением остальных программ, перед плейлистом, который после нашей программы включается, у нас в конце значит, заканчиваем таким мощным каким-то таким произведением большим. Так вот, у нас на ход ноги называется эта рубрика. Будет произведение, значит, от Neil Morse Band, которое будет длиться 31 минуту и 23 секунды. Это единое цельное произведение. Mm-hmm. Просто ты говоришь 6 минут. Я говорю, вот.
3: Ну, есть и больше, конечно.
1: Есть 79, группа Transatlantic. Да. У них есть Wild Wind. Такое mm-hmm. произведение на 79 минут.
3: Да, это я слышал.
1: Вот. Целый компакт-диск. Вот. Он у него формат 80, угу. и вот одной секундочки там не хватило. То есть за одну секундочку до окончания вот этих вот ноликов и единичек это все закончилось. Вот. Ну, давай еще поставим все-таки вашу композицию. Расскажи про нее поподробнее, пожалуйста.
3: Это мой самый любимый трек, потому что...
1: В котором ты играл и на гитаре, и на барабанах, и пел, и плясал.
3: Так и было, но не на записи. Значит, когда мы пришли записывать этот трек, я записал туда гитару, и мне надо было уходить, вот как вот нас покинул Эдуард. Также вот я скоропостижно ушел, остались звукорежиссер и Яна на студии, и они там все перезаписали, короче.
1: Испортили.
2: Гитара
3: осталась? Изначально он был референс другой, и трек был один из тяжелых у нас. Он был с таким, с намеком на шугейз, на его легкое присутствие. Чем мне нравится этот трек, и в лайвах мы его играем именно так. Но здесь его записали более коммерчески успешно, я бы сказал. Здесь другая барабанная партия, гитары немножко другие, и такой летний мотив. Вот. Одно слово из текста я в этой песне придумал. Вот.
1: Целое слово.
3: Целое слово. Я, ну, я подсказал Яне. Давай, а ты скажи вот так вот. Все. И вот. Но в целом, вот, песня. Мне очень нравится. Там на фите «Твой призрак». Это группа, в которой я тоже играю на барабанах. И вот, когда я слушаю ее, ну, реально такое летнее настроение создается очень классное.
1: То есть это не «Румяна», а это группа «Твой призрак».
3: Это и «Румяна», и «Твой призрак». То есть изначально была «Румяна»,
1: ага.
3: и на второй куплет нужно было что-то потяжелее, поэтому мы позвали вот вокалиста Кирилла.
1: Ага, понятно. И называется композиция «Я все равно буду тебя любить, и как ты любишь» 2 минуты 24 секунды. Прям
3: почему твой... люблю? Это тенденции современные такие.
1: Прям формат-переформат.
2: Это совсем не тенденция.
1: Ну, разные бывают, понимаешь?
2: Да.
3: Ну, смотря где, опять же.
1: Ну, для кого, как это называется? Не миллениалы? Ой, не миллениалы. Господи, я в них путаюсь.
3: А я тоже не разбираюсь.
1: У меня дочка хорошо разбирается, которой, кстати, недавно было 12 лет. Ура!
2: Вероника, мы тебя поздравляем.
1: Вероничка моя любимая.
2: Просто насчет 2 минуты 24 секунды, вот как раз, вы уж извините, дорогие друзья, тут иногда я отвлекаюсь на какую-то вот радиовую переписку. Человек прислал нам очень классную песню. Вот. И я ему объясняю, что она очень длинная, но длинная именно вот для радиоформата. Вот радиоформат — единственное место, где нужны вот эти 2.24, а остальное все — нет.
1: Да.
2: И все эти отсылки, что там, сейчас народ много не слушает, не слушает.
3: А где-то делают же радиоэдит специально для, ну,
2: вот и я тоже. Но только здесь, только вот в радиоплейлистах. А в остальном ты ничем себя не ограничиваешь.
1: Вот, и хотелось еще что сказать. Сделал я программу и назвал ее «Для Нины». Для Нины.
2: Нина! Кстати, Нина. Сейчас минуточку. Радиошок.ру, кнопочка общения, пока нет. Нина, напиши нам что-нибудь. Ну, мы скучаем.
1: Вот, да. Будет написано на обложке «Для Нины». Меня Вита долго-долго спрашивала, а кто? что же это такая Нина-то, что ты ей передачи посвящаешь? Я ей все честно рассказал и признался, что ничего такого нет зазорного. Вот. Это я буду рассказывать еще одной Раше-образной группе. Третий выпуск заключительный. Вот. Осталось его только смонтировать, на днях выйдет. Вот. Называется «Волшебники Ариадны домашние». Значит, «Все пути ведут в Раш», она называется. Вот. И написано будет «Для Нины». Так что, дорогая Нина, там все вопросы, которые в прошлый раз были заданы, там имеются ответы в этой программе на все эти вопросы. А сейчас будем слушать
2: Румяна.
1: Румяна, или же твой призрак, ну, симбиоз некий, да, это некий комбо. Вот. И композиция называется «Я все равно буду тебя любить, чтоб там не произошло прям». Вот. На 2.24 погнали.

0: Включи радио. Включи радио. Лови шок. Радиошок. Игорь Чередник. Авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: Дорогие друзья, ведь это был не фальцет. Это у чувака, который так лихо поет, столько октав в запасе. Хочу я спросить у мультиинструменталиста из Оренбурга, Андрей, прости, я все время забываю.
2: У него в запасе, я не помню точно, сколько по низу у него там, но вверх у него, то есть, диапазон 3 плюс октавы.
1: Обалдеть.
3: Это круто.
1: Макс Тюнов, скажи, пожалуйста, это круто же.
3: Так мы не можем, Игорь Чередник, мы можем так?
1: Мы так не можем, у нас уже не получится.
3: Зато у нас лица добрые.
2: Вот я еще затрону вот эту тему профессионализма, то, что вот мы с этим молодым человеком играли в группе, которая играла пост-хардкор. И поэтому оттуда как раз-таки навыки для попсовой музыки очень хорошо влетели.
1: Я бы не сказал, что она совсем уж попсовая. Она сподвигает к движению. Я прям так и вижу, как я вот, например, несмотря на свой почтенный возраст, как я скачу с какими-нибудь людьми, словившими такой же вайб, как и я. Вот, прям хочется скакать, прям плясать. Пляс меня потянуло. И красивая, и душевная, и все задорно, и прям драйв чувствуется.
2: Вообще, вот
1: люди делали с удовольствием это неотъемлемо.
2: Ну, это тот самый инди для румяны, который, ну, прям эталон, я считаю. Самая индюшная песня среди всего репертуара.
1: Ну, супер.
3: Ну, и это справедливо.
1: Супер.
3: Андрей, как ты думаешь, у вас наладится сотрудничество со Свинцовым дирижаблем? В том плане, что выпускаться...
1: На долгие годы.
3: Выпускаться на лейбле Свинцовый дирижабль?
2: Ну, я не могу это решить, но я не против лично.
1: Я думаю, что будет. Это уровень... Достойный.
3: Ну, еще замолвим словечко, потому что, правда, это круто.
1: Это круто, то, круто, круто, круто, круто, очень крепко. Ну что ж, идем дальше. Во-первых, я забыл сказать совсем, я же приготовил слова. Была группа Lake, немецкая, да? Четвертый альбом выпустили. А ведь там на барабанах играл Кенни Арнофф. Объясняется. Родился он в 53-м году в Нью-Йорке. Изучал классическую музыку в колледже Массачусетского университета в университете Индианы, который окончил в 76 году. Многие классические оркестры предлагали ему должность барабанщика на литаврах, от которой, от этой должности, он отказывался, чтобы изучить работу с джазовыми фьюжн-барабанами, установками. Его игру слышал практически каждый из нас. Из многочисленного количества его треков более 30 были награждены премиями Грэмми. Вот. Итак, он работал с десятками мировых суперзвезд, включая таких людей, как Элтона Джона, Боба Дилана, Рода Стюарта, Биби Кинга, Роллинг Стоунс, Аврил Лавин, Джо Кокера, Мика Джаггера, Элиса Купера, Рики Мартина, Карлоса Сантаны и многих-многих других. Журнал Modern Drummer неоднократно признавал его барабанщиком года номер один. Вот. И номер один студийный барабанщик. Это в разных годах происходило. Вот тут мы так это на ход ноги практически на провожание Эдика ее поставили, а там играл такой чел, Кенни Арнофф на барабанах. А мы это вот ступил я, это моя вина. Надо было не ее ставить. Вот. Знаешь Кенни Арнова?
2: Да, я о нем слышал, вот когда уже вы начали перечислять список артистов, с которыми он работал, я смотрел про него короткометражку на Ютубе. Я слышал, что Трэвис Баркер был.
1: Да, Трэвис Баркер.
2: Вот. Но я забыл совершенно. Вот. Про барабанщик группы Like.
1: Да, да, да, да. Кенни Арнофф. Вот, ну, в этом альбоме именно. Имеется в виду в четвертом. Mm-hmm. Вот. Ну что ж, ознавал ли ты, знаешь ли ты группу Rush?
2: Нил Пирт. Так не скажу.
1: Я понял. Хорошо. Другие перечислять не будем. Короче, в Канаде сейчас у нас пошел какой-то попер прям, канадский такой шквал. Очень много групп из Канады стали в одночасье, одномоментно, в одно и то же время резко-резко знамениты популярными. Все сейчас абсолютно, я смотрю, слежу за, как бы держу руку на пульсе, увлеклись такой самобытной командой, которая практически открыла новую музыку. Называется она «Engine de Poitrine».
2: О, люблю их.
1: Вот, вот. И она тоже из Канады. Вот. И вслед за ней открытие. Я смотрю, Терри Браун, продюсер, который открыл для нас группу Rush, который первые несколько альбомов сделал с группой Dream Theater. Практически он тоже, как бы с его помощью, они здорово воспользовались. Группа Tiles, не без его участия. Вот. Группа Crown Lands, такая канадская. Это все. И вот сейчас канадская же группа, я хочу тебе предложить, называется Brass Camel. Она как-то незамеченной прошла, хотя в Канаде вот, она безумно популярна, собирает огромные стадионы, вот, ездит, например, за 25-й год они отыграли порядка 200 концертов стадионных, вот, их ролик, который попал в YouTube, за неделю набрал 700 тысяч просмотров, а у нас, я посмотрел на прогоархиве, оценка стоит 3,5, и рейтинг у них то ли 12, то ли 11, это тогда, когда, скажем, Pink Floyd, Dark Side of the Moon, у них рейтинг 6 тысяч с чем-то. Понимаешь? И вот такие люди практически никого не известные. Ну-ка, я увидел там Терри Брауна, который Rush, который Dream Theater, который много-много и все. Увидел, что это Канада. Вспомнила Engine de Portland, что сейчас Канада в топах. Вот. И они, как правило, любят малые составы. Там трио, дуэт, вот, вот это все вот у них, как бы, так сказать, ну, Rush трио, а вот как бы сердечный приступ, разрыв сердца, вот дословно перевести Engine de Portland, ну, ангина грудной клетки, если так. Вот. Они там дуэт вообще, да. Вот. Здесь выделенные вокалисты и трио, получается, там, в таком духе. Вот. Тоже интересная очень музыка. Ничего не предвещало беды. Я нашел группу с малым рейтингом. Увидел там, значит, крутейшего саунд-продюсера, вот, но из-за низкого рейтинга даже как-то не особо хотел их послушать. Думаю, дай-ка фоном включу, там буду своими делами заниматься. И тут меня как... Так я прямо остановился и оцепенел, понимаешь? Она, группа, так сказать, три альбома, и все-все-все разные. Вот. Например, альбом 26-го года, свежий, который вот недавно вышел совсем, да, мне из него удалось выудить только две вещи, которые меня впечатлили по-настоящему. Вот. Одну я на прошлой неделе ставил, вот осталась еще одна, которая вот меня зацепила. Вот, на первый взгляд, ну, ничего не предвещает, ни беды, ни радости, ничего, какое-то такое, такое совершенно тривиальное что-то такое. А второй вдруг раз, хрюк, топ, шлеп, вот. И ты себе стоишь такой, такой, опа, опа, опа, попал.
3: И в дамку.
1: Да, да. Короче, вот такой же эффект у них, скрытый, как бы такой, ну, они не выпячивают то, что они крутые, они это не выпячивают. У них многоголосие квинообразное такое. И беспредельно круто владеют инструментами люди. И сочетают несочетаемое, понимаешь? Вот этим они мне и запали. Вот. Называется Brass Camel, то есть латунный верблюд. А была группа когда-то Camel, вот, Эндрю Леттимор, такой известный флейтист, гитарист, вокалист, автор песен, вот, ну, еще там много известных музыкантов, сейчас уже немножко подзабыл, вот, была такая группа, они такие кентерберийскую музыку играли, была караван группа и была Camel группа, и там музыканты периодически менялись, вот, и меня вот название Camel, и то, что они не ничтоже сумнявшиеся на обложку вешают верблюда, так же, как Camel ранее делали, вот, я думаю, что же они косят под Camel, надо их послушать. Совсем другая музыка, все совсем по-другому, все по-канадски, по-нашему, все как положено, довольно резко и довольно неожиданными, с неожиданными ходами и с неожиданными выкрутасами, назовем это так. Ну, походу выходит, что расхвалил, тебе может не зайти, а может и зайти, не знаю, судя по всему, зайдет, потому что мы с тобой где-то вот на одном поле, вот где-то на одной волне, слушая тебя, я в тебе, как это, в дочке своей, он себя узнает, или там, так вот, и вот где-то вот у нас судьбы как-то так, видимо, все люди как-то, в общем-то, где-то одинаковые, и идут одной проторенной дорогой, сами того, друг друга не зная, вот, а я смотрю, ты прям рассуждаешь, как я в твоем возрасте, и делаешь то, что я делал в твоем возрасте. Играл в миллиарде групп, играл на многих инструментах, постоянно мотивируюсь, настраиваю на то, что практика, это самое важное. И ничем не купишь, ни просто так не заставишь тебя сидеть и заниматься вот во имя непонятно чего. Вот. Так что мы с тобой во многом совпадаем, и во взглядах на жизнь, вообще во взглядах на искусство, на творчество. Вот, так что вот так. И дослушанность у тебя огромная. Вот я тоже обожаю меломанствовать и там, слушать много всякого разного. Вот, и преподавательской деятельностью вот, занимаюсь уже с 88 года. Вот, так что идет, дела идут кое-как. Вот. Ладно, вернемся к Brass Camel. Brass Camel альбом так и называется, Brass Camel, 2026 год. Песенка будет называться This is Goodbye. Это прощание. Но мы еще не прощаемся, у нас будет еще продолжение. А песня будет идти 5 минут 17 секунд. Погнали.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: Прямой эфир «Радио Шок», «Волшебная нить Ариадны» 127. Макс Темнов делал это возможным путем нажатия очень полезных кнопулечек.
2: Здесь.
1: Вот.
2: Игорь Алексеевич Чередник.
1: Да.
2: Это вот.
1: Я забыл вам маленький абзац прочитать еще про Кенни Арнова. Можно? Арнуфа. Вот. Значит, все рассказал, кроме того, что 26 января 2014 года Кенни Арнов выступил на 56-й ежегодной церемонии вручения премии Грэмми. В две установки играл с Ринго Старом вместе. Вот это последнее, что я хотел сказать о Кенни Арнове. А сейчас мы вернемся. Вижу округленные слегка глаза Андрея. Андрей из группы «Румяна». Вот, это мультиинструменталисты оренбургский, в скором времени знаменитый. Вот, нам поведает свое ощущение, полученное от группы «Brass Camel».
3: Впечатление такое, что я как будто бы услышал, ну, достаточно много приличных групп, я могу их прямо это пересчитать, мне пальцев не хватит на самом деле. Ну, во-первых, канадская, что общего, звук басущий буквально как у Анджинзе Потрин, вот это вот зерно.
1: Да, да.
3: Началось все агрессивно, это были Royal Blood, Rage Against the Machine, прям, ну, как будто бы этот американское гетто, баскетбол, все дела. Дальше перешли Led Zeppelin, Pink Floyd, The Doors. И они начали джемить, солировать между собой. Каждый чего-то там набросал. Потом у нас бридж был, это Beatles. Включились, вот Ringo Starr как раз. Наверное, где-то там руку приложил, зашел. Потом, к сожалению, вернулись вот к этой моей любимой теме, Royal Blood-овской, где там начался риф, вот этот вот с паузами. Только один раз вернулись. Вот я хотел его еще в конце третий раз услышать в завершении, но в завершении получилась вот эта вот квиновская тема с хорами и с многоголосием. Вот, наверное, кого-то, может, упустил, но в целом это все, ну, один звук для меня, вот именно как симбиоз вот именно этих групп основных. Вот, не вижу смысла добавлять кого-то еще, все-таки это не кавер, никто не пытался кого-то переиграть. Тут, ну, слышна именно работа музыкантов, которые сделали вкусно, сделали хорошо, и даже те моменты, где, получается, гитара играла этот шансонский перебор, а барабаны играли полиритм, было, ну, слушалось ровно, и это качало, не хотелось, типа, скукожиться, сказать, чё, неровно там вот это все, ну, как обычно любят у нас вот, обыватели.
2: Бывает.
3: Здесь все прям, ну, в кассу. Вот, мне понравилось, очень хорошо.
1: Здорово. Причем, ты знаешь, у них обозначился к третьему альбому, это их третий альбом, они 21-го года существуют, молодые ребята. Вот. Обозначился свой стиль. Вот. Если проследить внимательно, вслушаться, у них самый топовый, классный, крутейший альбом, который как бы и набрал из этого альбома клипы понаделанные, они набрали, там один из них набрал 700, ну, сейчас уже, наверное, больше миллиона.

0: Вот. Кстати, Джин де Портуин за неделю набрали 15 лямов, 15 миллионов просмотров у них.
1: Да, я тоже следил. Вот. Я в этот момент учеников учил их песни играть. Да. Смотрел, вот так смотри, за неделю 15 лямов это, ну, набрали. Ты смотри, как это сейчас. А на Ютубе тем более. Ютуб-то сейчас у нас в стране особо нет.
0: Да.
1: В России, кстати, очень большая фан-база. У нас даже, я видел видео, трибют появился.
0: Даже не один.
1: Вроде бы. И сейчас это, пока искал вашу студию, там мужик прошел в майке Джин де Портуин. Думаю, что, может, это он.
0: Удивительное совершенно что-то делается. Вот это придумали. А ты видел как бы разбор всяких умных людей?
1: Да, я смотрел «Нескучный саунд», Ваганыч, Дмитрия Максимова смотрел.
0: Я тоже это все смотрел.
1: Вот. И, ну, в первую очередь я там посмотрел. Сначала не успел, я увидел обложку, подумал, ну, опять какая-то фриковщина. Потом мне начали попадаться вырезки в соцсетях, и я понял, что это реально интересные темы, и начал разбирать их песни. Там захотелось приобрести себе безладовый инструмент. Ну, короче, подталкивает к инициативным решениям.
0: Вот, а лупер? Не хочется?
1: Ой, лупер это, ну, блин, для меня темный лес пока. Сначала надо научиться так играть. Я вообще в шоке, как чувак умудряется голыми пятками переключаться.
0: Микросекунда.
1: В обуви не всегда попадаешь. А ему же надо посчитать, во-первых, как записать следующий кусок на предыдущий, чтобы они не смешались. И еще регулировать эффекты модуляции пространственной и перегрузки.
0: Он так пальцами берет.
1: Да, я видел фотку, у него там, получается, два одинаковых лупера. Один стоит слева, такой же лупер на борде с педалями. И еще три педали экспрессии, которые, я так понял, регулируют выходы, входы бас-гитары и гитары отдельно.
0: Офигеть.
1: Вот. Мне очень интересно попасть на их выступление вживую, посмотреть, как проходит саундчек.
0: Очень много видосов из залов, из огромных.
1: Ну, из залов, да, но именно вот как чекаются они интересно
0: больше. И они же прикололись прям до конца, даже вот ручки переключения всякие, у них в форме кубика игрального там.
1: А еще интервью было, где они прикалывались, они, то есть, держат до конца свои образы, и вот эта самобытность переросла в большой-большой мейнстрим.
0: Да,
1: то есть
0: вот
1: они,
0: эти треугольники,
1: да, разговаривают на своем языке.
0: Показывают люди, все им вот эти треугольники, это просто так зашло.
1: Похоже на секту, но адекватный человек не будет ничего плохого против этого говорить. Вот. Есть те, кому не понравилось в моем окружении, но в основном все заценили.
0: Вот. Так что, видишь, как надо.
1: Да.
0: Рождает кучу талантов. Удивительно совершенно. Прямо вот это за последнее время. Вот группа за группой, группа за группой. И вот это вот тоже канадская группа. Ну что ж, у нас осталось приблизительно, я так понимаю, 25 минут, если я ничего не путаю.
2: Ну, типа того.
0: Типа того. Вот, у нас есть композиции. Ну вот жалко, ты не знаешь группу Rush.
1: Ну, вот. Rush, вот я припоминаю. Просто я недавно еще это... услышал группу «Расмус», я подумал, что это они, перепутал.
0: Не.
1: Потом «The Rush», вот они же называются, да?
0: Не-не, просто
1: «Без»,
0: «Rush».
1: Просто «Rush».
0: Да-да-да. Трио, канадская знаменитая культовая группа. У них... они 7 раз меняли стилистику, 7 раз меняли оборудование, то есть, ну, выпускают пластинку, в том же ключе выходит вторая, вот. Потом раз, они полностью меняют концепт. Под этот концепт они меняют даже внешний вид, меняют оборудование целиком. Представляешь, люди щедрые. Сплошные стадионники у них, сплошнейшие. И славятся своими вот визуальными и на сцене. Ну, там, понимаешь, стоит огромный-огромный гриль куриный. И там весь концерт крутятся курочки на гриле. Вот у них. Вот, потом любят динозавров расставлять, детские игрушки такие. Вот как раз ставят только рядом. Нил Пирт, у него значит, фронт-кит, это барабанная установка акустическая, бэк-кит электронная. Он так бэмс по пэду, и она вот так вот крутится. Но ждать сидеть, пока он в одну сторону, она в другую. И тем самым угол, получается, делится пополам. Он там 180 градусов и установлен. 180 градусов. И вот он, пожал, тем уже на 360 повернулся, и перед ним уже электронная барабанная установка, он на ней всякие играет. У него разные этапы творчества, где используются электронные барабаны. Вот. И соло у него то же самое. Он, блин, это надо видеть. Это очень круто. Эта группа возникла в 68-м году. Вот. Первый альбом выпустили они в 74-м. Еще такой... начинал формироваться стиль. Это высокий вокал. Бас-гитарист играет ногами на клавишах, поет, сочиняет как бы музыку. Барабанщик, к сожалению, ныне покойный, сочинял тексты. Вот. И гитарист тоже играет ногами клавишные партии, басовые партии. И подпевает, и играет ну, своим звуком. Нашли свой звук люди. Вот Терри Браун как бы им помог здорово. И вот я к чему это веду. что появилась куча-куча последователей, обожателей, любителей, фанов. И вот в Америке появилась команда, которая ну просто до мелочей просто взяла и скалькировала. И стала играть каверы. И стала собирать очень большие залы. Вот. Но народ истосковался, умер барабанщик, они в 2012 году завязали с музыкой. Все. А сейчас вот они 7 июня сыграли свой первый концерт за 11 лет вместе с барабанщицей Аникой Найлес. Female drumming не знаком с женским драмингом. Вот две девушки, которые в топах. Это Эммануэль Каплит. Эммануэль Каплит тоже канадская девушка. Вот. И Аника Найлес, немецкая девушка. 42 года ей. И вот они ее взяли. Там Майк Портной, он был на ушах. Он просто снимал в копейку. Это его любимая группа. Он молился на Нила Пирта, барабанщика, и, значит, автора текстов. На него просто молился. И по Dream Theater прям видно, как он немножечко-немножечко копировал звук, немножечко копировал, как бы, так сказать, манеру игры Нила Пирта. Прям вот видно, что любимый человек для него. Вот. И все считали, что они его как бы должны просто априори его взять. Они такой ход конем. Девушку, там, маленькую, такую сюпленькую, вот, еще из Германии. Там, где Канада, где Германия, там что как, непонятно. Тем не менее, восторг дичайший совершенно. Вот они 4 сета отыграли там, где играли последний раз с Нилом Пештом. Kia Odeon, по-моему, так это называется. Или Kia Forum, по-моему, так называется. Площадка в Лос-Анджелесе, в Калифорнии. Вот. Это просто какой-то шквал. Я открываю Facebook, и у меня там вся лента буквально усыпана, и сплошные восторги. Ее приняли просто все. Все музыканты. Портной написал портянку. Такую огромную совершенно, где он восторгается. Как она... Дело же не только снять нотки, а дело в том, чтобы соответствовать, чтобы звук не испортить, чтобы влиться полноценно. Вот, чтобы было и не хуже, и не лучше, а по возможности немножко со своим лицом, но по возможности так же. Чтобы вот эта тонкая-тонкая ткань музыкальная, чтобы она не пострадала. А она не пострадала ни разу, она ее не испортила ни разу. Как она там что-нибудь сделает, какой-нибудь там фигл, ну, достаточно простой. Хотя бы там триоль через большой барабан, там тры-дым, вот. Толпа взрывается дикими аплодисментами. Там все есть концерт, были сплошные аплодисменты после каждой выходки Аники Найлес. Вот, представляешь? Это надо видеть. Прям и появились целые куски. И все разборки пошли из Isolated Drums. Вот это вот, только барабаны. Пошли разборки целых концертов. Прям вот целиком. Full set. Там первый день, второй день full set, третий день full set. И они там не просто, они 40 песен выучили с ней, да, а на концерте они играли 20-24, вот так вот где-то. Вот. И они же не просто 4 одинаковых раза сыграли. Они все по-разному. Гэдди Ли, 74 года. Чувак поет, как в детстве, как раньше. Не сел ни разу, ни сколько. Вот Ян и Гиллан сравниваешь день и ночь. Что было раньше и что сейчас. Любого, кого не возьми, сравни. У всех все подсело. Ну, возраст. А чуваку 74 года. А потом я читаю, что он целый год занимался с преподавателем, чтобы набрать форму, чтобы соответствовать таким вещам, где, так сказать, высокие ноты, никуда их не денешь. Не без этих высоких нот просто вещи нет. И он соответствовал. Вот, на концерте ничего не лажал, ничего не ошибся, никто ничего, все супер. И вот они сейчас поехали в Аргентину, ой, в Бразилию, по-моему, они поехали, ну, куда-то поехали, в Латинскую Америку. Вот, концерты, короче, меня переполняют эмоции просто, потому что вернулась любимая группа, вот, теперь у них гастроли, вот, 11 лет. Ждали эти. И вот в ожидании этих вот места-то пусто свято не бывает, и появляются разные группы. И вот в Америке возникла группа, которая называется Why Not? Одно слово. Дело в том, что у Rush есть классическая, знаменитейшая композиция инструментальная, которая называется YYZ. Вот. Ну, это по азбуке Морзе. YYZ. Звучит так. Пам-па-пам-пам-пам-па-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Вот это и есть точка-тире-точка-тире, да? Это и есть YYZ. Вот. Много разных легенд, что это обозначает. Я их много разных слышал. Не буду говорить. Сами разберетесь, товарищи. 10 миллионов наших драгоценных радиослушателей. Вот. Но это вот аббревиатура канадского аэропорта, насколько я как бы для себя это вот как бы закрепил. Вот. И, значит, вот так играется на 5 четвертей, вот такими нотками играются именно вот эти буковки YYZ. А группа назвалась Why Why Not. Вот. И вот также назвали они свой первый альбом. Они стали сочинять сначала каверы играть, а на это же звуки на рашевском стали сочинять свой собственный авторский материал. Но поскольку из дяденек никто так петь не смог, они взяли тетеньку себе в вокалистки. Но я выбрал инструментальную композицию. Вот, без всяких тетенек. Вот. И она называется точно так же. Why Why Not. То есть группа Why Why Not, альбом Why Why Not и композиция Why Why Not на 5 минут 5 секунд.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: Радио Шок, прямой эфир, программа «Волшебные нити Ариадны», уже 157 выпуск. Хотелось бы сказать, что завтра, дорогие друзья, будет состоиться 5-й юбилейный фестиваль инди-рок музыки и свинцовые дирижабль в клубе «Сердце» на сей раз в замечательном месте. Спасибо Андрею Новикову за его гостеприимное рукопожатие и объятия за плечики. Он был у нас в эфире, хороший очень человек, вокалист группы «Площадь Восстания», если чего как. И они же являются, ну, он же является организатором еще фестиваля, по-моему, живой, не живой, я не помню. Макс Темнов, скажи, пожалуйста, не помнишь ли ты какого-то такого значимого фестиваля?
2: Что-то на вроде такого.
1: Вот, они...
2: Это Игорь Чередник спрашивает.
1: Да, да, вот они организуют.
2: Да, типа... Пускай у них там все будет хорошо на этих фестивалях.
1: Да, да, да.
2: Если помнишь, о чем я.
1: Хорошо. Ну так вот, у нас в гостях остался из двух гостей один только. Второй, а именно Эдуард Матвеев, пошел по важным делам, связанным с завтрашним вот этим замечательным событием. Вот, а у нас Андрей Великороднов, да?
3: Все правильно.
1: Ура!
2: Именно так.
1: Ура! Оренбургский мультиинструменталист, который приехал к нам с группой «Румяна», будет с ними выступать завтра на фестивале. И вот я предложил ему послушать просто кастплейную какую-то версию группы «Rush» в исполнении группы «Why Why Not». И вот, на самом деле, мне очень нравится, что люди берут на себя смелость вот, играть свою музыку и настолько близко приблизиться и по звучанию, и по характеру, и вот, и не, ну вот были же такие опыты, скажем, с группой «Marillion», да, которые всех, все упрекали их, что они косят под «Genesis». Вот. Был такой же момент с «Kingdom Come», что все упрекали их, что они косят под «Led Zeppelin». То же самое «Greta Van Fleet». Прям «Led Zeppelin», косешь все. Этих же ребят, «Why Why Not», никто ни в чем не упрекает. Вот, понятно, что они косят под «Rush», но никто им ничего такого не говорит, ходят полно людей, все рады, все довольны. Вот, сначала ходили на каверы «Rush-овские», а потом на их авторский материал народу не убавилось, а народ прибавилось. Вот, жаль, что ты не слышал, это прям явно YYZ композиция, там все оттуда немножечко, вот, как бы так сказать, заимствовано, но в совершенно другом ключе. Она, я тебе после, за эфиром поставлю ее, и ты увидишь, как на стадионе Копакабана, вот, в Рио-де-Жанейро, вот, несколько сотен тысяч человек под эту песню просто там экстаз устраивает. Вот, обязательно тебе это видео покажу. Как тебе такое вот?
3: Я всю дорогу как басист, в первую очередь, я больше на бас-гитаре играю. Вот, я слушал бас-гитару, и я долго не мог понять, это что там, джаз-бас, что-то среднее.
1: Это Рикенбекер.
3: А, Рикенбекер
1: да,
3: был.
1: И с вот... огромной мензурой. Это любимый инструмент ага. Гедди Ли. Бас-гитариста, вокалиста, клавишника группы Rush.
3: Вот. И у него было вот это Маркус Миллер, Миллеровское зерно.
1: Да.
3: Такое ощущение, будто бы это и Виктор Вутон, и Маркус Миллер, и
1: лязгающий
3: как бы Фли не был крут, да. Это был техничный Фли. Фли он все-таки отрывается на концертах, и где-то он может промахиваться. Здесь это, ну, прям ровно, четко, как будто бы ВСТ-шный бас, честное слово.
1: И главное, с барабанами
3: да.
1: же все.
3: И на самом деле я прям это вздрогнул на этой паузе, где там остался один басец. Насколько он вкусно делает все вот эти обыгровки прям в кассу, при этом не теряя гармонии, это прям, ну, басист, на которого я бы равнялся дальше.
1: Так, Rush, слушай, я тебе очень советую. Да. Причем определенный. Послушай, очень 21-12, это 76-й год. И послушай, 78-й год «Hemispheres», полушарие называется. Ну, там такой головной мозг, а на нем дяденька стоит на этом, как бы, препарированном головном мозгу человеческом. Вот, 78-й год и 76-й. И влюбишься. А следом уже послушай, пожалуйста, 81-й «Moving Pictures». И можешь еще послушать 80-й «Permanent Waves». Они все вот эти четыре альбома, это ваш шаг. Просто в шаг.
3: Это, ну, надо изучить, ознакомиться.
1: Не, ну, четыре альбома — это не 24.
3: Конечно.
1: У них всего очень много альбомов. А вот эти четыре — это прям ягодка. Вот, на торте. Вишенка. Угу. Вот, на мой взгляд, ну, и по всем рейтингам, и по однозначному мнению всех фанах, это лучшие их альбомы. Вот. Вот. Есть, я говорю, первоначальное творчество, есть серединное творчество, есть раннее серединное, есть позднее серединное, есть современное творчество. Они то клавишами превалируют клавиши, то клавиши убираются совсем, то остается, так сказать, гитары больше. Вот так вот. Они все время в поиске, они никогда не успокаиваются. Они попадают на вершину, у них дикие продажи альбомов, дикие посещаемости концертов. Они вдруг раз и полностью меняют стиль, вообще просто идут на резкий эксперимент. Вот. Рискуя вообще просто, что от них все отвернутся. А тем самым все наоборот получилось. Старые фанаты от них не отвернулись, а пришли новые. И тем самым они фан-базу такую раздули огромную. У них такой репертуар вообще разнообразный, богатый. Просто группа стала классикой, и, так сказать, просто удивительно, что делается на свете. Вот, вот такая история. Группа Rush — это очень все здорово. Я это почувствовал, когда я вслепую поменял на Queen. У меня был Queen с собой, только вышел, The Game называется. Я ездил на толчок. Ну, какая-то там 2, 3, 4 пластиночки, они же 50-60 рублей стоили. А у меня зарплата была 74 в месяц. А пластинка 60 стоила. Вот. А Queen стоил 80, запечатанный. Вот я купил его, накопил, подзанял там что-то, купил за 80. И все. А как раньше-то? Ни интернета, ничего. Ты берешь пластинку дома на магнитофон, записываешь, и едешь с ней на толчок. Вот. И, значит, в надежде на то, что ты ее поменяешь на другую, принесешь, запишешь на магнитофон с пласта, потом опять приедешь, опять поменяешь, и так вот, вот ты едешь, знакомишься с людьми, меняешься музыкой. И у тебя раз в неделю появляется новая пластиночка в репертуаре дома на бобине. Вот, на хорошем качестве, на магнитофоне, все такие дела. А если у тебя коллекция 5-6 пластинок, то вероятность резко возрастает. Но 6 пластинок, 6,6, 36, 360 рублей. Значит, мотоцикл Минск трехскоростной 370 стоил. Вот. Мопед Верховина 4 двухскоростной стоил 242 рубля. Вот. Мотор для велосипеда D5, D-шник мы его называли, стоил 55 рублей. Прикинь, пластинка и целый мотор, что ты повесил и поехал. Ну, сейчас понятно, сейчас...
3: Ну, выбор очевиден.
1: Да. А пластинки советские стоили 2,50. Самая дорогая 3,15 стоила. Это вот по волне моей памяти. И Пугачева пластинка. Они стоили 3 рубля 15 копеек. А так 2,50. А фирменные хорошие 60 рублей. Джинсы 180 стоили. Куртка 210 джинсовая. Вот такие были расценки. Вот. А зарплата 74 рубля у меня была. 8 часов в день, 5 дней в неделю. И никуда не деться. Отучился, изволь 3 года отработать, молодой специалист. Вот. И я вот парился в этом в гидрологическом институте, в вычислительном центре системы техников работал. Вот. Ну да ладно, короче, зашло все, да?
3: Да.
1: Ну давай, у нас время на кончике буквально ножичка осталось. Последнюю композицию заставим. Не буду тебя... И на этом прекрасном настроении и расположении духа, предвкушая завтрашнее мероприятие, спокойно разойдемся по своим делам. Хорошо?
3: Замечательно.
1: Так, у меня есть выбор. Давай вот так вот. Yes, мы уже слушали, но я взял на всякий случай еще одну песню с нового альбома группы Yes. Но если ты не знаком с творчеством группы The Flower Kings, это потрясающая группа, замечательная, тоже с огромным количеством альбомов и с прекрасными совершенно людьми играющими. Вот у них в 2020 году вышел замечательный, на мой взгляд, двойной альбом, называется Islands, острова. Ну, как у King Crimson есть такой же пластиночка, Islands. Вот. Оформил Роджер Дин. Это штатный художник. Он много оформлял, но в основном Yes-овский. Вот его по вот этой логотипу Yes. Встречалось тебе, да, такой переплетающейся буквы. Вот. Это вот Роджер Дин изобрел это все. И вот он оформил также пластинку группы The Flower Kings, которая называется Islands. 2020 год. Композиция называется Racing with Blinders On. Гонка с шорами на глазах. 4 минуты 33 секунды. Погнали. Погнали.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: Вот и подходит к концу наш прямой эфир, наш 127-й выпуск программы «Волшебные нити Ариадны» уходит в вечность, как я это в последнее время люблю называть. Макс Темнов все это прекрасно проделал, вот, все это записал, и завтра, смотрите, часиков 6, в 5, 4, в 3, в 2, 1, я не знаю сколько, будет у нас, значит, ВКонтакте, в сообществе «Радио Шок» висеть запись сегодняшнего эфира. Спасибо ему за все, Максу. В частности, и за это тоже.
2: И спасибо, конечно, Игорю Чередникову за то, что сегодня у нас прозвучало. И спасибо огромное, конечно же, нашему гостю. Одному из двоих оставшихся.
1: Да.
2: Андрей Великородных из группы «Румяна», который завтра выступит на фестивале «Свинцовый дирижабль» в клубе «Сердце».
3: Это все взаимно, друзья. Вам большое спасибо за приглашение и за такой замечательный эфир.
1: Спасибо, что потратил практически 3 часа своей бесценной совершенно
3: жизни. Честно, незаметно.
1: Вот, мне все так говорят. Ладно, дорогие друзья, завтра все на фестиваль, клуб «Сердце», зачетное место, хороший звук, хорошие группы, летнее время, прекрасное настроение, вот, тучи все исчезнут, будет только солнце в будущем, я надеюсь, как и все мы. Человек жив, пока верит в свет. Перестает верить в свет, перестают жить. Я вот такое, у меня вот такое вот мнение, вот такое убеждение. Ничем никогда не болейте, будьте все время на подъеме, вот, ловите, как сейчас модно говорить, летний вайб, вот, больше танцев, больше смеха, ну и иногда можно философских размышлений о жизни себе позволить, вот, и на фестиваль веселиться. Всего доброго, до свидания, пока.
3: Всем пока.
1: Пока.
2: А ты не сказал, чем мы закончим сегодняшнюю программу?
1: Да,
2: ну и пока Игорь Алексеевич вспоминает, я напомню, что завтра двери клуба «Сердце» откроются в 15:30, начало, соответственно, в 16:00 примерно. Список участников очень классный, практически, да не практически, а все у нас уже побывали в студию. В студии вы с ребятами знакомы, переходите на замечательную музыку и хорошее настроение. Эдуарду Матвееву огромное спасибо за то, что он сегодня тоже был, и спасибо за то, что он душа и организатор всего этого дела. И Глеб Матвеев, конечно, Глеб, и тебе тоже спасибо.
1: Всем Матвеевым спасибо.
2: Матвеев и Матвеев. Ведущий фестиваль Игорь Чередник.
1: Хорошо. Друзья, на ход ноги заготовил Нил Морс Бенд. Нила Морса замечательного. С их альбома Innocence and Danger. Невинность и опасность. Это как бы вот на сегодняшний день. А, это предпоследний альбом. Уже у нас Lift имеется. Это альбом 21-го, если я ничего не путаю, года. Вот. Композиция будет называться Beyond the Years. За пределами лет. 31 минута 23 секунды. Приятного прослушивания. Еще раз всех благ. Всего доброго. До свидания.
3: Всем пока.
1: Пока.

внимание, сейчас я произнесу очень умное слово. Смысл непонятен, но звучит очень клево. Ну что, дети, вы все готовы?

Самое серое, что есть во мне сегодня. Я снова проснусь на дне. Открой глаза, такой яркий свет.

0: так замечательно. Я вас поздравляю, вы отличная пара.
1: Слушай радио, слушай шок. Радио, слушай шок. Шок. Радио шок.

уехать ночью, а можно просто включить погромче, когда потерял.

911.

Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.